0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем. Я тебя.

0: знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: это? Во-первых, это красиво. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: От трудоголика до алкоголика дней 5.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: ночь.
1: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
1: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
1: Русское радио Кипр.
4: Улыбается она. Люди, поглядите на нее. Ты выйди замуж и страдай, как все нормальные люди.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Кипр не резиновый, он силиконовый. Все будет хорошо, долина.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Сегодня получил новое место в компании. Ну как получил? Мой стол немного передвинули.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Профсоюзы требуют проверок в отелях Кипра из-за арендованных работников. Журналисты Друсиотиса обвинили в десятках преступлений по делу Санти. Кипр вынес на обсуждение стратегию искусственного интеллекта. Теперь подробнее. Профсоюзы работников гостиниц и развлекательных центров потребовали немедленно начать проверки на рабочих местах. Практика найма временных сотрудников в аренду через агентство резко расширяется и подрывает трудовые гарантии в отрасли. Похожие сигналы поступают из строительного сектора. Профсоюзы строителей заявляют, что растущее использование временных работников оборачивается нарушениями коллективных договоров, небезопасными условиями труда и отношением к людям, цитата, «как к простым инструментам». Государство обещает усилить контроль. Подробности на сайте ленты Кипра. Генеральный прокурор направил в суд уголовное дело против писателя и журналиста Макариуса Друсиотиса и женщины, известной под именем Санти. Обвинительный акт содержит в общей сложности 101 пункт. Речь идет о подделке документов, их распространении, публикации ложных новостей и преследовании. Разбирательство тянется с марта текущего года. Тогда Друсиотис опубликовал пост, где обвинил представителей политической элиты Кипра в коррупции и даже в изнасиловании. Он сослался на переписку, которую получил от Санти. Следствие определило, что все сообщения были сфабрикованы с помощью специального приложения. Это признала и сама Санти, ее настоящее имя не раскрывается. Кипр хочет к 2032 году стать доверенным центром искусственного интеллекта в Восточном Средиземноморье. Проект национальной стратегии вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 31 августа. Любой житель острова, компания или организация могут оставить замечания на государственной платформе, где выложен проект. Подробности и ссылка на сайте ленты Кипра. И о погоде. На острове ясно и жарко, осадков не ожидается, концентрация пыли не превышает безопасных норм. Скорость ветра держится на отметках 6-8 метров в секунду. Сегодня днем воздух в прибрежных районах Кипра прогреется до плюс 34 градусов, в Никосии будет до плюс 37, в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды в акватории Кипра держится на отметке плюс 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Не, ну хочется, конечно, так раз забежать, сказать здравствуйте, доброе утро, но совершенно нет никаких сил.
1: Давайте честно, утро понедельник.
0: Да, как-то так вообще. На улице душно, как-то вот все это, не знаю, неправильно.
1: Как-то совсем по-другому. 27 июля, да, поэтому уже бы в отпуск бы шагнуть ногой, да не только ногой, окунуться всем телом, головой, в общем, в морюшко.
0: Вот там хочется просыпаться, и, конечно же, мы вас любим, ну, конечно же, мы очень рады нашей встрече, вот, сейчас заплачу, ну, правда, хочется уже в отпуск, хочется очень сильно.
1: Ну, вот, если и вам откликается сегодня такое состояние, мы вас любим, вы нас любите взаимно, при помощи номера 49-105-7, который вот работает и принимает все ваши комментарии, ваши вот это подтягивания, такие вот потягушечки. И, конечно, в первую очередь поздравления. Вот хотим, чтобы их сегодня было как можно больше. Будем передавать ваши приветы, энергию, позитив на единой волне 99FM.
0: А мне кажется, что вот, ребята, вот как раз-таки сегодня это тот самый день, когда ваши поздравления и весточки способны разбудить немножко вот другой настрой и другую энергетику.
1: Растопить сонное сердечко.
0: Ну, как-то так, да. Вот хочется немножко проснуться, и ты понимаешь, что ты уже все для этого сделала. Ты проснулась, ты кофечка выпила, ты собралась на работу, продумала выход, потом подумала, не, я просто им скажу, как есть. Ну, вот как на душе сейчас, вот что там происходит, так и будет. В общем, ребят, пожалуйста, помогите!
1: Просыпаться вместе с нами. Но, тем не менее, да.
0: Люди добрые, подайте добрую весточку на номер 49-105-7. Правда, это лето, оно такое уже жаркое, ну, прям задыхаюсь.
1: Вот будем просыпаться 3 часа. Впереди утреннее шоу, поэтому, как всегда, подберем для вас интересные новости. Конечно же, будем, еще раз повторюсь, транслировать все ваши поздравления. Вот, у нас замечательное интервью в следующем часе.
0: Да.
1: Маша Милс
0: придет к нам. Машу ждем, да. очень. Вот Маша, это наша надежда. Маша, мы тебя особенно ждем. Не, Маша всегда классная. Она как придет, как расскажет что-нибудь вкусное, и сразу вот и энергия появляется, и все.
1: Человек завтрак успевает,
0: да,
1: в отличие от нас-то.
0: Это правда. А нам вот во сколько ни буди, все равно, да, мало. Все равно мало, все равно найдем повод не выспаться. Выходные получились прекрасными. Как, кстати, у вас прошли? Расскажите, пожалуйста, что интересное видели? Может быть, уже где-то бывали? Может быть, откуда-то возвращаетесь? А может быть, куда-то направляетесь? Нам же все любопытно.
1: Я обещал, расскажу. Я был в Платрес, да. Ездил. Вот, там действительно легче.
0: Легче?
1: Вот, утром там 10 градусов.
0: Ух ты!
1: Ночью 15, а днем 22.
0: 10 градусов с утра?
1: 10 градусов с утра было.
0: Это какое утро? Это где ты нашел такое утро?
1: Вот, Платрес, такое утро.
0: Серьезно?
1: Вот 10, да, вот 10 градусов в районе там 6 утра, ну а потом, конечно, градус повышается. Ага. Повышается. Днем 22. Замечательное, прекрасное. Значит, где-то я так поймал себя, что белорусское лето.
0: А, естественно. Ну а как еще? Так сказать, гены пальцем не размажешь.
1: Безумно вкусно, безумно классно. Ага. Там, конечно же, и атмосфера потрясающая, погода также потрясающая. В общем, здорово. Рекомендую.
0: Я поняла. Все, значит, тогда все в горы, друзья, держим туда путь. Ну а пока просто просыпаемся на единой частоте 99FM. Вот так вот потихонечку с потягушками стартует самое доброе утро. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Айя Напа. Всем огромнейший привет!

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. В жаркий сезон многие из нас замечают снижение аппетита. И это нормально, но есть нюанс. Если не хочется есть и при этом вы мало пьете, может наступить обезвоживание. Поэтому первое правило на Кипре – регулярно восполнять жидкость. И да, даже в жару не лишать себя еды. Вот топ-3 жидкостей по рекомендации умного сервиса здорового питания Milk's Food. На первом месте, конечно, обычная питьевая вода. А вот если вы сильно потеете, полезным напитком станет изотонический. Он восполнит не только воду, но и электролиты, которые организм теряет с потом. В классический изотоник входят вода, натрий, чуть сахара или глюкозы, иногда калий и магний. На втором месте кокосовая вода с оговоркой на индивидуальную переносимость. Она богата калием, содержит натуральные электролиты. Есть даже исторический факт о том, как в экстренных случаях кокосовую воду вводили внутривенно, когда не было доступа к медицинским растворам. Но сегодня достаточно просто купить на пробу одну бутылочку, и если вам подойдет, пить на здоровье. И третье место – это смузи. Хороший способ получить и жидкость, и питательные вещества. Например, груша и руккола, ягоды с зеленью. Можно добавить немного семян, овсяных хлопьев или вареной гречки. Это сделает напиток более сытным и поможет избежать резкого подъема сахара в крови. Но помните, что полностью заменять им все приемы пищи нельзя. И на десерт лайфхак. В любой сезон года не ждите сильной жажды, а пейте понемногу и регулярно. И не забудьте подписаться в Instagram Milk's Food.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.
2: Корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Гороскоп на русском.
1: Друзья, ну а теперь немножечко звездных историй в наше утро добавляем. Гороскоп на русском радио Кипр. Знаки огня, Овны, Львы и Стрельцы. Неделя начнется с триумфального разрешения вопроса. Вы помните, вот в пятницу вам рассказывали, что что-то, да, будет? И вот, наконец-то, в котором оппоненты рассчитывали на вашу ошибку. А вот и... Сегодняшний кейс заставит критиков замолчать на долгий срок. Я надеюсь, это легально?
2: Вроде да, как гороскоп нам говорит. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. День принесет вам официальное предложение, которое выведет вашу карьеру или хобби на более высокий уровень. Условия окажутся даже лучше, чем вы рассчитывали.
1: Официальное предложение в студию, пожалуйста. Но к рассмотрению.
2: А там разберемся уже.
1: Конечно, тут, знаешь, что, понасоглашаешься.
2: Ну, радует, что условия лучше, чем мы рассчитывали.
1: Ну, по крайней мере, звезды так на это смотрят. Земные знаки. Тельцы, Девы и Козероги станут главным бенефициаром. Что? Сегодня за понедельник? Так, срочно...
2: 27 июля. Да. Так, в историю записываем.
1: Путаница в чужих задачах. Пока другие будут разбираться, что к чему, вы молча заберете себе лучший ресурс.
2: Классно.
1: Подождите, но пока, то есть говорят о ком-то, у кого-то, но у каждого все хорошо.
2: Здорово.
1: Подождите, а кто косячит? У меня вопрос.
2: Так, у нас остались знаки воды. Давайте разберемся. Раки, скорпионы и рыбы, категорически откажитесь от идеи давать деньги в долг или выступать финансовым поручителем. Попытка помочь знакомым обернется долгим разбирательством.
1: Ну, получается так, вас отодвинули, сказали, не лезьте, не надо, не влезайте в эту историю, вам иначе будет плохо.
2: Не давайте.
1: Так, всем остальным все хорошо, а у других, а у кого у других? Мы же со всеми знаками уже разобрались. Звезды, в чем подвох?
2: Отличный понедельник.

0: календарь. Самый острый перец истории.
1: Друзья, ну а теперь смело шагаем за праздниками. Да, что у нас сегодня интересного такого, расскажем вам прямо сейчас. Сережа, поздравляю, день рождения гамбургера.
2: Ах, да.
1: Все, что касается еды, да, это все твое, это все тебе.
2: Да, сегодня стоит отметить, вот попробовать этот замечательный фастфуд.
1: Сделать самому, не обязательно, это может быть абсолютно домашний, хоммейд.
2: Вот, на гриле это очень здорово и вкусно получается.
1: И булку сам испеки.
2: Так, ну,
1: ты так делал?
2: Конечно. Сам булку испечь? Нет.
1: Я вот тоже думаю, что сидит,
2: это уже мега уровень гамбургероделов.
1: Ну вот представь, да, когда ты булочку сам сделал, да, огурчики сам вырастил, да, закатал, потом распаковал, нарезал и положил в бургер. Котлетку, вот это вот все, фаршик сделал, на гриле прожарил. И соус тоже сам.
2: Очень заманчиво сразу же отправиться на кемпинг.
1: Но нет.
2: Вот, для того, чтобы попробовать эту вкуснятину. День кемпинга сегодня, поэтому, если есть возможность, можно действительно отправиться.
1: Да, я думаю, что вряд ли ты там будешь гамбургер делать. Ну, сосиска в тесте максимум. Или просто сосиска в костре, знаешь, вот это. Новое блюдо. Ну как, старое новое блюдо, но топовое, самое вкусное.
2: Там много вариантов блюд, которые можно приготовить на костре.
1: Ну что еще, например?
2: Сосиска в костре, да, это когда просто случайно упала.
1: Классика. Ну, причем всегда вкусно, не знаю, очень вкусно. Сардельку можно еще приготовить. Вообще в костре все нормально. Картошка, а? Класс?
2: Очень вкусно.
1: Вообще. Так, что тут у нас? День 5 случайных встреч. Вот.
2: Давайте мы знаем, да, вот случайное рукопожатие. Да, вот, как я понимаю, это...
1: Не, я думаю, что это не случайное рукопожатие. Это уже осознанный выбор. А вот 5 случайных встреч...
2: Случайные встречи не случайные.
1: Я надеюсь. Пусть они будут к добру и к чему-то хорошему. Также у нас сегодня день крем-брюле. Это тебе на сладкое, на десерт.
2: Так, фестиваль манго сегодня тоже в Дели проходит. Если, конечно, вы там, передаем большой привет, расскажите, как оно.
1: Ну и день холостяков в Польше отметим. Да, нормально.
2: Ну а почему бы?
1: Конечно,
2: и нет.
1: Нам подходит, между прочим. Друзья, шагаем дальше. Через пару мгновений появимся и расскажем вам о главных событиях дня сегодняшнего. А вы пока, пожалуйста, просыпайтесь. Да-да.
2: И отмечаем начало рабочей недели. Открываем вот так вот весело этот понедельник.
1: А про поздравления кто напоминать будет, а?

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
6: На Кипре не торопятся даже мысли.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: самый острый перец истории.
1: Ну что, друзья, теперь отправляемся в события дня сегодняшнего. Итак, 27 июля, если вы только что проснулись, здравствуйте. Доброе утро.
2: На календаре именно этот день, понедельник.
1: И мы вам расскажем, что в этот день в истории придумало человечество. Ну, например, в 1747 году был основан город Москва. Угу. Так что это, по-моему, прекрасное достижение. Мы хотим всех поздравить. Прекрасный город Москва.
2: Да, легендарный. 1694 год. Основан Банк Англии.
1: Прекрасно. Вот, шагаем дальше. Еще, и еще, и еще. 1900 год. День рождения гамбургера, друзья. Да, это где-то вот получается немецкий король. Американского...
2: 126 лет назад придумали гамбургер.
1: Да, взяли и назвали, что вот теперь у нас в Америке мы будем делать такую вкуснятину, но поскольку выходцы были из Германии, назвали в свою честь.
2: Да, такой немецкий бифштекс, который стал очень известным американским блюдом.
1: Да.
2: Шагаем дальше. В 1920 год впервые использован радиокомпас для авиационной навигации.
1: В 1921 году впервые был получен инсулин. Это было открытие. Открытие века.
2: 1952 год состоялось официальное открытие Волго-Донского канала.
1: Угу. Ну и немножечко спортивно-пилотажного акробатического, да, настроения. Вот такой вот самолет был выпущен тоже 27 июля в 1985 году. И тогда же Су-26М осуществил свой самый первый полет.
2: Ну это вот эти, которые делают фокусы. Там различные, да, фокусы в небе. Очень увлекательно. Ну и, конечно, ребятам, которые вот так все делают. Бесстрашные просто. Гордимся и, ну, желаем только удачи.
1: Ну, они, мне кажется, с гравитацией точно на «ты». Причем давно.
2: Виртуозы неба.
1: Не представляю себе такое. Так вот летишь в самолете, тут влетаешь в какое-нибудь облако, а там турбулентность начинается. И как-то...
2: А для них это, Ир, нормальные условия.
1: Че там? А ты уже все, мамочки мои, вцепилась в это кресло, держишься, думаешь, господи, господи, по-моему.
2: Ну, стоит заметить, ребята этому учатся, они вот действительно, есть налеты вот часов большое количество, поэтому они это умеют, ни в коем случае не повторять. Просто даже не то, что в небе, на земле.
1: Это правда. Вот, друзья, такие у нас сегодня прекрасные события, правда, есть что отмечать, поэтому вечерком можно собраться. И отпраздновать.
2: Ну и ждем ваши на номер 49-105-7. Пишите. Очень поздравления ждем. Для именинников.
1: Давайте уже, скорее.

0: Так, продолжим гороскоп.
1: Давай.
0: Вот утренний. Он,
1: ну, а
0: тем
1: когда
0: более
1: еще, как
0: забавный,
1: не сейчас?
0: Интересный, у социальных сетей он свой. Близнецы – самый гулящий знак.
1: Тара-та-тара-та-та-та. Ну, как будто бы... Ну, давай, рассказывай. Давай.
0: Ну, у них есть тут немножко подробностей. Да, вот. Они спокойно могут флиртовать с несколькими людьми и успешно это скрывать. Mm-hmm. Вот почему же их считают вот такими вот гулящими знаками? Двойственности, переменчивость, природный магнетизм, любовь к спортивному интересу и, конечно же, умение вести двойную жизнь определяет вот такой характер близнецов.
1: Mm. Так, очень интересно. И...
0: Все?
1: А,
0: это просто,
1: я поняла.
0: Это просто факт.
1: Нам, знаешь, просто вот рассказали.
0: Просто определили так, ну что, близнецы. Ну, кто-то про бывшего пишет.
1: Да.
0: Скорее всего. Вот так тебе. Вот все, напишу.
1: Да.
0: Что я делаю?
1: Всем расскажу.
0: Что я умею делать в жизни? Гороскопы писать.
1: Да, да, да.
0: Напишу. Ага. Расскажу. Гороскоповеды.
1: Ну, когда там несколько личностей, за всеми, конечно, не поспеешь. Так что ничего тут удивительного. Не знаю, почему. У нас сегодня был хороший гороскоп.
0: Да.
1: Но, видимо, нашли того самого, да, кто должен был, я же говорю.
0: Отдуваться за всех, да.
1: За
0: понедельник.
1: Кто же должен был создавать проблемы? Близнецы, сегодня вам досталось. Не обращайте внимания, если это вам не откликается. А если откликается, ну что ж, мы уже и так всем рассказали. Мы, кстати, знаешь, давай лучше поделимся своими хорошими новостями.
0: Да.
1: Прекрасными новостями. Потому что, друзья, мы работаем и звучим на весь остров до 7 августа включительно. А дальше перцы планируют чилить. И
0: до
1: отдыхать.
0: 30 августа тоже включительно.
1: Мы уходим в отпуск, да, ребят. Поэтому заранее вас информируем. У вас ровно 2 недели, чтобы просыпаться вместе с нами, заказывать поздравления, передавать приветы и вот это вот все.
0: Ну, а, конечно же, в эфире вас будет ждать больше музыки. И все лето сможете отдыхать по-настоящему классно.
1: А самый главный сюрприз, дамы и господа, намечается уже 31 августа. Да, друзья, у нас такой классный, замечательный, яркий, юбилейный год в медиагруппе «Русская волна» 20 лет. И мы, конечно же, решили, что мало будет просто подарки вручать. Кстати, мы продолжим этим заниматься. В сентябре, друзья, мы запускаем еще одно шоу. К утреннему «Русские перцы» и обеденному «Днем обо всем» добавится вечернее «По дороге домой» с Гошей Романовым.
0: На 99FM станет еще интереснее. Новые темы, новые игры и, главное, новый голос.
1: Да, с 5 часов до 7 вечера включительно по будням. Так что, ребята, мы вот отдохнем, мы наберемся сил, а потом, как выйдем, и все 3 прайм-тайма будут звучать разными голосами и очень интересно, и очень увлекательно, по-своему, аутентично. Мы уверены, что вам понравится.
0: Будет безумно клевый радиосезон.
1: Да, да, да. Поэтому... Ждем,
0: да,
1: подожди.
0: Ну, получается, ждем.
1: Потому что я вообще-то отпуск даже ждала до этого момента,
0: ну,
1: а сейчас уже жду новый сезон.
0: Ну, ты посмотри.
1: Ну, как? Ну, вот, рассказали.
0: Классное шоу, классный год. И все это на единой частоте 99FM.
1: Подождите, а как же отдохнуть? Все, теперь уже отпуск не так интересен. Уже хочется послушать эфир русского радио Кипр в сентябре. Ладно, мы пока послушаем, что правильно, Костю Столярова. Он у нас замечательный и очень серьезный мужчина, который уже вовсю готов и знает, о чем рассказать к этому часу.
0: Ну и, конечно же, пока будем фантазировать, о чем будет рассказывать Маша Милс, которая появится буквально через мгновение.
1: Маша, дорогая, приходи, покорми нас полезным. Но, друзья, мы вас, конечно же, как всегда ждем. Никуда не уходите, оставайтесь с нами на единой частоте 99FM.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль Махалепи в Амьентосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый Махалепи и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Амьентос. Билеты и вся информация на махалепи.com.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Хорошо там, где нас нет. Если не верите, мы с друзьями можем прийти.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Минтранс представил мэрам Лимассола план транспортной разгрузки города. 10% богачей владеют большей частью Кипра. Худшие данные по ЕС. На пляжах острова начался сезон гнездования морских черепах. Теперь подробнее. Министерство транспорта представило мэрам Большого Лимассола список приоритетных дорожных проектов общей стоимостью 493 миллиона евро. Масштаб проблемы министр транспорта Алексис Вафиадис обозначил еще в мае. Ежегодно в Лимассоле регистрируют около 10 тысяч новых автомобилей, поэтому дорожная инфраструктура не успевает за ростом числа машин и нуждается в постоянном развитии. Первоочередной задачей названо завершение северной объездной дороги, так как магистраль Лимассол-Никосия исчерпала пропускную способность. Концентрация богатства на Кипре – одна из самых высоких в Евросоюзе. 10% самых обеспеченных семейств имеют 2/3 всего чистого состояния страны. Такие данные содержатся в последнем исследовании Еврокомиссии. С 2007 года доля богатых на Кипре выросла на 13%. Отмечается, что в мировой список Forbes текущего года попали 10 миллиардеров с кипрским гражданством. На пляже Перволья обнаружены первые гнезда морских черепах. Каждую найденную кладку тщательно огораживают и охраняют. На черепашьих пляжах запрещена любая активность, которая может потревожить яйца и новорожденных черепашат. Так у них будет больше шансов успешно покинуть кладку и добраться до моря. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове ясно и жарко, осадков не ожидается, концентрация пыли не превышает безопасных норм. Скорость ветра держится на отметках 6-8 метров в секунду. Сегодня днем воздух в прибрежных районах Кипра прогреется до плюс 34 градусов, в Никосии будет до плюс 37, в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды в акватории Кипра держится на отметке плюс 27,5 градуса. Завтра, 28 июля, на Кипре станет жарче. В центральных районах страны столбики термометров поднимутся выше 40 градусов. В среду и четверг в Никосии будет до плюс 42. Волна жары на острове продлится до начала следующей недели. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: гостях у перцев.
1: Друзья, и снова мы, как и обещали, прекрасная Маша Милс появится у нас в студии. Вот она уже с нами. Маша, привет, доброе утро.
2: Всем привет.
3: Доброе утро.
2: А то я слышала, что там настроения какие-то.
1: Да, ну как.
3: Понедельник.
1: Ну вот тяжело. А без тебя вообще тяжело.
2: Обожаю понедельник.
3: Вот так, сразу же давай рассказывай, почему обожаешь понедельник?
2: Не знаю, люблю. Для меня это начало, планы, какие-то такие штуки.
1: Вот наивные, а?
2: Ей почти 40, она все еще верит в эти чудеса.
1: Да? Вот так вот. Единороги тоже, да? Твоя история?
2: Конечно.
1: Класс. Ну, вот так вот и продолжим.
2: А вы знаете, что чудеса случаются с теми, кто в них верит?
1: О, ну вот, смотрите. Ну, тогда расскажешь нам про чудеса, в частности, про чудеса детокса.
2: Вот, а тут обратная сторона.
1: Да?
2: А тут в обратную сторону.
1: Потому что нам, каждому необходим тот самый детокс.
2: Еще есть время похудеть к лету, да?
1: А, вот.
3: Обязательно.
1: Ну, у нас на острове второй сезон, ты же знаешь, да?
2: Вот, про что я говорю.
1: Второе лето стартует.
2: Бархатное лето.
1: Только в сентябре.
2: Ну, так еще
1: и там до ноября.
2: Еще вон сколько вариантов.
1: Убедила, давай. На диету.
2: На диету.
3: Так, ну что, правильный детокс, да? Будем разбираться.
2: Да, давайте поговорим об этом, потому что слышу, вот... в пространстве звенит оно. Маша, можно вот только мне вот эти вот дни пожестче, которые... И так-то я все понимаю, все знаю, у меня все хорошо, вот, но только надо пожестче. Вот хочется...
1: Так, интересно у тебя разговор, конечно.
2: Про детокс,
1: а мы точно про еду.
2: Хочется... Люди все еще все равно думают вот этой волшебной пилюлей, вот этими двумя-тремя днями какого-то...
1: Ограничения.
2: Ограничениями, да.
3: Что все получится.
2: Ну, да, верят в чудеса, как и я, только немножко с другой стороны.
1: То есть ты призналась, да? Что так не работает.
2: Конечно, не работает. То есть чудеса, они такие, знаете, нужна система чудес.
1: Так, маг, желательно департамент магии.
2: Да, департамент магии Хогвартса.
1: Да-да-да, обязательно. Специалисты, которые разбираются в этом во все. И структура.
2: Ну вот с чего я начала, все равно до сих пор, хотя мы столько уже разговариваем, да, все равно люди ждут вот этого волшебной таблетки, которая быстро сработает, и мне поэтому захотелось поднять еще раз эту тему, что, ребята, давайте мы не будем ждать волшебных результатов от 1-2 дней, когда вы там в течение 30, там, а может быть и больше лет питались как-то по-другому, накапливали это все, ну, ожидать от своего организма, что он все это сейчас...
1: Ну, выпустит на волю.
2: Вот. Ну, есть, конечно, радикальные меры, но я их никому не желаю.
1: Так, это ты про что сейчас?
2: Ну, про то, что вот можно выпустить, конечно, это за пару дней, все, какая-то часть там сольется, очень много выходит лишней жидкости, но наверное, вот в нашем детоксе, который 6 дней длится, это все случается. И я считаю, что на самом деле это колоссальные результаты, когда люди теряют там 3-4, даже у нас 5, и рекордный показатель.
3: За неделю?
2: Да, за неделю.
3: За время детокса?
1: Это же очень много.
2: Рекорд у нас был, вот мы его зафиксировали буквально месяц назад, это было 8 килограмм. Я, если честно, просто вот... Ну,
3: а
2: да,
3: это
2: я увидела вчера.
3: Не вредно вот прям для...
2: А, нет, это не вредно, потому что вот это 6 дней мы как бы... Готовим тело, да, у нас первые 2 дня еще есть еда, у нас даже есть там блинчики. Ну вот, понятно, что они с хитрым составом, там больше всего нута. Вот, но в другом меню детокс, который у нас был до этого, у нас была зеленая ферментированная гречка, на которой мы пытались сделать, ну, не пытались, а делали вот эти блинчики. Вот, поэтому мы снижаем калорийность, постепенно готовим наше тело. Почему такие классные результаты? Потому что все продукты я подбирала для того, чтобы запустить вот систему очистки нашего тела, чтобы работал желчный, печень, вот все-все-все, чтобы ваше тело наконец-то само начало очищаться. И хорошие такие результаты уходят лишняя вода. Да, ее очень много в нас на самом деле. И когда мы питаемся вот сильно... там, консервированной пищей, да, переработанной, вода нам очень нужна, и тело ее задерживает, чтобы хоть как-то спастись, скажем так.
1: Да.
2: Вот. И когда детокс происходит, ну как бы тело понимает, что вот эти процессы идут, вода лишняя уходит, потом начинаются вот эти жесткие дни, скажем так, да, 2 дня. То есть мы 2 дня вас сначала готовим, аккуратненько. Там включаются жидкие приемы пищи, мы добавляем, важно, мы добавляем смузи, у нас нет соков на детоксе, потому что сок – это вот выжимка без клетчатки, там очень много сахара, и получается, что это обратный эффект на самом деле от соков случается, когда вот очень распространенная сейчас история, да, там вот я посижу пару дней на соках и похудею. Да, вы похудеете, но похудеете за счет мышечной своей массы, еще и поиграетесь с высоким сахаром в крови,
1: да.
2: И если есть какие-то, как это сказать, предрасположенности, да, нехорошие с углеводным обменом, то есть в сторону сахарного диабета, можно еще и заработать неприятные последствия себе.
1: Так, ну, вообще-то про единорогов, да,
2: начали.
1: Вроде как начали.
2: А потом она опять начала душнить.
3: Сначала, вроде бы, волшебная палочка, сказка.
1: Да-да-да. Ну, вообще, конечно, вопрос по-прежнему висит в воздухе. 8 килограмм за неделю, по-моему, перебор.
2: Это уникальный прям такой случай. Честно, я не связывалась еще с этим кейсом. Очень хочется разобрать его, посмотреть, что там. Скорее всего, было очень много, да, было очень много отеков, и когда вот процесс почки, да, печень и желчные начали хорошо работать, и просто произошел вот такой релиз. Но я всегда говорю о том, что детокс – это такая все равно, даже наш мягкий детокс, насколько я постаралась максимально забить туда вот продукты, которые будут поддерживать. Там много семян, там много таких вот углеводов, которые мы спрятали в эти смузи. То есть смузи...
3: Ну, щадяще так пройти,
2: неделю. Да, потому что... Почему вообще был создан детокс? Потому что я видела, что в пространстве все равно есть потребность к вот этому вот самоуничтожению, скажем так. Я сказала, ребята, подождите, давайте что-нибудь как бы...
3: Мы сделаем это правильно,
2: Для мозга осталась программа как бы детокса, да, но внутри я очень постаралась сделать так, чтобы это было максимально спокойно для тела. Вот, потому что моя душа, вот она все равно бережет тело, я не могу на это пойти.
1: Да, будем обсуждать детокс с разных сторон. Присоединяйтесь. Кстати, если есть вопросы, задавайте смело. А когда стартует очередной детокс?
2: Следующей неделе.
1: На следующей неделе, ну, то есть в августе.
2: Да.
1: Можно присоединиться,
2: это
1: друзья.
2: Это будет крайний детокс этого лета, кстати.
1: Стучитесь в Meals Food, и все явки и пароли у нас есть в Инстаграме.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Фарфоровая кожа, идеальные фото без коррекции, притягательное сияние без килограммов косметики – цель каждой современной девушки. Поэтому бьюти-индустрия так стремительно развивается. Сегодня есть десятки решений, как сохранить идеальный вид кожи. И даже такая непростая проблема, как акне, решается порой за пару процедур. Существенно сокращается воспаление, выравнивается кожа и закрепляется здоровый вид. Если вопрос для вас актуален, попробуйте процедуру в лазер-бьюти-центре Lady Aesthetic CleaSkin. Она абсолютно безболезненна и не доставляет дискомфортных ощущений. Вы получите гарантированный результат, отсутствие травматизации и, что особо ценно, сохраните социальную активность. Луч лазера без повреждения кожных покровов проникает на глубину залегания сальных желез, в которых происходит интенсивный воспалительный процесс. Применение уникального лазера для лечения акне в сочетании с терапией импульсным светом станет гарантом вашего блистательного образа. Запишитесь на консультацию в Lady Aesthetic в Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимидия. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Настоящая женщина – это та, которая не прошлое и не будущее.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: В гостях у перцев.
4: Друзья, продолжаем вещать на всю страну. Маш, прилетели для тебя комментарии. Доброе утро. Я аж удивилась. Только вчера муж вечером спросил, а почему Meals Food не заказываем. Все его друзья подсели и очень довольны.
5: Вот это да.
4: Да, вопрос. Детокс для мужчин и для женщин отличается?
5: Нет.
6: Я подтверждаю, нет. Я прошел программу детокса, да, поэтому, ну, как я понимаю, одинаковые.
5: Одинаковая, да, программа одинаковая для всех. Что мы советуем? Во-первых, хочу сказать большое спасибо своей команде, потому что это, они это все видят, понимают, и очень много поддержки. И тоже у нас отзывов очень много о том, что команда поддерживает. Мы в середине вот эти тяжелые дни, когда всегда пишем, спрашиваем, как дела. Вот у нас есть целый список советов, что сделать, если тебе достаточно тяжело. Потому что кто-то вообще порхает, летит, и независимо ни от возраста, ни от веса, ни от пола, вот просто как-то человек это легко переносит, не знаю, может быть, в волну какую-то попадают свою личную, да? Угу. Ну вот, может быть...
4: С единорогами, мы помним.
5: С единорогами, да?
4: Да-да-да.
5: Может быть, это эйфория от голода.
4: Может быть.
5: Вот. А кто-то, особенно те, кто берут детокс на постоянной основе, такие тоже есть. Супер фанаты, ну, раз в месяц вот они приходят, они мне рассказывают такое, что они берут детокс как базу, такую, да, облегченного питания для себя, и готовят что-то там, рыбу на пару, там, морепродукты.
6: А, немного добавляют, да, в детоксе что-то?
5: Это круто получается, потому что у тебя, говорит, есть закрытая база, такой фундамент, на который, говорит, ты просто делаешь вот себе белковые такие истории, и вот они это используют. Шикарно. Уже не прям как детокс такой, ну вот, да, серьезный, да, а просто такой неделя облегченного питания.
4: Так, расскажи, вот. Маш, пожалуйста, как профессиональный нутрициолог, как часто необходима вот эта очистка? Ну, потому что мы же убираемся дома, да? Мы же наводим чистоту.
5: Вот, для меня это, наверное, если проводить аналогию с уборкой, это генеральная такая уборка. Я бы рекомендовала раз в полгода. Вот, потому что вот это то, что люди приходят раз в месяц, это уже я их возвожу в ранг профессионалов, скажем так.
4: Надо
5: это
4: уметь
5: люди,
4: практиковать.
5: Да, это люди, которые практикующие, скорее всего, и какие-то техники дыхательные, вот, ну, уже, так говорю, это профи.
4: А ты можешь им сказать «нельзя»? Вот вам нельзя.
5: Ну, если человек себя хорошо чувствует, да, он приходит, он довольный, он радостный, у него все классно, он хорошо себя, хорошо выглядит, все супер.
4: Да.
5: Ну, как бы...
4: Зачем?
5: Да, зачем.
4: Понятно.
5: Они самостоятельные, ребята.
4: Да-да-да. Раз в полгода.
5: Раз в полгода, да.
4: Тот самый детокс. Сейчас вот программа, которая последняя летом, ну, у нас и лето, календарное.
5: Календарного лета, да.
4: Да, заканчивается как раз-таки на неделе с 10-го.
5: Да, с 10 августа мы стартуем наш детокс.
4: А посему заказывать можно уже сейчас.
5: Конечно, можно записаться, да.
6: Главный вопрос. Есть ли доставка куда-нибудь? Вот, или только все-таки Лимассол? Сейчас жители Пафоса интересуются. Есть ли возможность?
7: Особенно Сергей.
6: У меня получалось, потому что я приезжал на эфир.
7: Да, мы тебе сюда доставляли.
6: И доставляли прямо сюда. И опять же, то есть ты завтрак должен начинать с первого приема пищи, который, опять же, есть в детоксе. Естественно, когда ты проживаешь там в другом городе, ну, сложно,
5: скорее всего, это все сопоставить. Да, мы сейчас открыли доставку в Пафос как раз, вот, до точки самовывоза, потому что мы пообщались с нашими потенциальными клиентами и сказали, а мы вот доедем. У нас в Пафосе вообще супер релакс режим.
4: Да-да-да. Вот. Дорога свободная, не то что Лимассоле.
5: Да-да, и знаете, классно, мы ездили, ну, вот, познакомились с нашими партнерами, кто нам предоставил точку вывоза. А это бутик домашней парфюмерии Бай Велчева, правильно называется. Вот. И так классно, я съездила в Пафос и вот тоже так насладилась вот этим процессом того, что там все такое вот прям неспешное, гиперское, которое мы уже, мне кажется, в Лимассоле подзабыли.
4: Это правда. И даже не представляем, как вообще может так быть. Возвращаемся к детоксу. Нужно ли готовить себя со своей стороны к этому процессу? Может быть, есть какие-то лайфхаки, как правильно свой организм настроить?
5: Ну, с одной стороны, хочется сказать, что, наверное, нет, потому что происходят вот эти два дня вливания, да, в
4: детокс. То есть вы уже это продумали?
5: Мы продумали. Но, с другой стороны, хочется тоже сказать, что, ребята, если вы вчера ели порк-чоп, там, запивали его бессмертным количеством пива, и у вас там...
2: Ну, и это, она это... смотрит на Сережу.
5: Хорошо, не на меня. Хотя, наверное, там что-то...
4: Я не люблю пиво вообще. От слова совсем.
5: Слава богу, да.
4: Не, ну просто так. Я не могу сказать, что это слава богу. Просто уважаю чужие вкусы. Просто мне не нравится.
5: Ты представляешь, как было бы сложно жить, если бы ты еще его любила?
4: А мне кажется, ну не знаю, наверное, люди не похожи на те, кому сложно.
5: Да,
4: нет.
5: Они просто от него не отказываются. Они приняли свою любовь.
4: Да.
5: Вот. Так вот, вернемся к нашей истории о том, что, конечно, если это был совсем разгульный образ жизни, то заскочить на детокс вот так вот, это сложно. Это стресс, это будут чувствоваться большие ограничения. И я бы вот как раз не советовала, потому что у меня тоже есть такой запрос. Вот мы тут так гуляли, может, нам на твой детокс?
4: Да.
6: Я говорю, да, бывает. И после праздников сразу же начнем.
5: Вот.
4: Особенно январских, да?
5: Это, конечно, классно продается, но я не советую. Лучше взять программу Light, и если, например, даже... Вот я всегда объясняю, что... Если вы крупный, там, мужчина, например, да, вы хотите похудеть, но у вас там активный образ жизни, вы там тренируетесь, ну, да, были погрешности, то точно не детокс, ну, возьмите лайт, да даже баланс можно посмотреть. Напишите нашим менеджерам потрясающим, они всегда делают расчет, смотрят вашу калорийность, если у них есть сомнения, они всегда связываются со мной, говорят, Маш, вот тут такой кейс, пришел там мужчина, не знаю, 2 метра ростом, весит 120 килограмм, он хочет детокс. Угу. Ну, скорее нет, чем да. Ну, то есть я предложу даже программу «Баланс», а может быть даже «Пауэр», если этот человек еще там активно тренируется,
4: да,
5: то можно на «Пауэр» похудеть.
4: Угу.
5: То есть где там у тебя 3 котлеты, гарнир, то есть ты будешь сыт, и у тебя не будет ощущения, что, что тебе плохо.
4: Угу.
5: Да? Ты будешь сыт, и поэтому ты не будешь срываться на всякие нехорошие приемы пищи, да, на вот эти, не знаю, чипсы, орешки и все такое прочее, от которого как раз идет основной набор. И что? И чистота, да? То есть у нас вот соусы там классные, которые мы сами делаем. Чистота питания – это залог того, что ты хорошо, классно похудеешь. Да, не за неделю. Да, скорее всего, за месяц 100% будут результаты.
4: Угу.
5: За первые 2 недели, я всегда говорю, ты видишь свои результаты сам. Через 2-3 недели, уже вот к 4 неделям ближе, видят результаты окружающие.
4: Вот. Такие сроки, друзья, рассчитывайте, пожалуйста.
0: Новая песня на русском.
8: Море

0: гостях у перцев.
1: Друзья, с Машей Милц, хозяйкой Милц Фуд, здорового питания для всего Кипра. Так что заходите, смотрите, выбирайте. Продолжаем обсуждать тему детокса. Как раз-таки, мне кажется, летом попроще немножко уходить.
2: Однозначно, да?
1: Вот на такое очищение. Плюс ко всему, вот раз в полгода, я абсолютно согласна с таким спокойным ритмом, конечно, когда ты помогаешь своему организму очистить от...
2: Мы же говорим не только про, ну, как бы про еду на самом деле. Да. Программа очищает нас от чего еще? Мы очень много носим там синтетической одежды, о которой мы не задумываемся.
3: Даже от этого, да?
2: Ну, конечно, это все накапливается через тело, да, там сейчас на самом деле тоже такой супер мейнстрим, я не знаю, наблюдали вы то, что люди повсеместно отказываются от синтетики, да, потому что доказали, что вот эти спортивные костюмы все, которые долгое время мы носили, что они вырабатывают, ну, то есть они содержат огромное количество химикатов, и когда ты тренируешься, потеешь, то это все впитывается в наш, ну, в нашу кожу.
1: Ну, это наш самый большой орган, да.
2: Да, да, это наш самый большой орган, выделительный и впитывающий. Точно так же мы там, женщины на самом деле недооценивают количество химикатов, которые поступают в организм с косметикой. Да. Я ни в коем случае не призываю никого там перестать краситься.
1: Да.
2: И все такое прочее, но все-таки как-то осмысленно смотреть в эту сторону и понимать, что это отчасти поступление вот этих токсинов, потом стиральные порошки, бытовая химия. То есть, если есть возможность перейти на какую-то более экологичную историю, то, конечно, да. Ну и плюс, вот я говорю, что детокс помогает еще и вот эту всю историю убрать.
1: Есть ли противопоказания? Ну, например, состояние здоровья, камни в почках?
2: Да, ну, 100%. Вообще, я всегда говорю о том, что, ребят, мы доставка питания. Да, да. Я постаралась сделать максимально такую усредненную программу, которая там щадящая. Она рассчитана, но всегда, если вдруг вы вот не такой стабильный, да, человек,
1: ну,
2: у которого нет...
3: Хорошо,
1: да,
3: что нужно сделать? К врачу пойти проконсультироваться?
2: Лучше сходить к врачу, да. Противопоказания – это проблемы с углеводным обменом, с повышенным сахаром, это вот почки, камни в почках 100%, потому что вся, в чем заключается, да, программа? В том, что твой организм начинает шевелиться.
1: Да.
2: И если у тебя был какой-то большой-большой застой, то, конечно, этот застой начнет шевелиться, и он захочет куда-то выйти. Да, в этом-то и суть программы.
1: Да.
2: Вот. И у нас был супер кейс тоже, когда девушка, она мне рассказывала, она очень долго ходила с температурой, то есть там несколько лет они могли понять, что с ней происходит. Просто такая базовая высокая температура в районе 37,5, вот к 38 иногда поднималась. Она говорит, ходила, изучала, ничего. Врачи говорят, ну, у вас все хорошо.
1: Да.
2: И в итоге на детоксе у нее активировался спящий флюс. То есть у нее было воспаление в десне,
1: да,
2: да, и она такое вялое, знаете, вот еле-еле там что-то у нее
1: происходило.
2: Да, воспалительный процесс шел, и когда детокс начал крутить вот, ну, как бы организм, да, начали процессы ускоряться, он сразу у нее воспалился.
1: Там, где тонко, там и рвется,
2: вот,
1: да?
2: Да, он у нее воспалился, то есть организм начал с этим бороться. Воспаление поднялось, поднялась высокая температура, обухла щека, она говорит, я это все прооперировала, и больше температуры нету. То есть, ну, вот причина была вот в этой истории.
1: Так что, друзья, прежде чем вообще на самом деле записываться, да, вы, пожалуйста, проконсультируйтесь.
2: Ну, то есть всегда
1: и напишите
2: есть...
1: в службу поддержки, правильно?
2: Да, можно написать нам, мы подскажем нужные, ну, как бы...
1: Да, необходимые шаги.
2: Да, необходимые, конечно, шаги. То есть это серьезная история. Мы... Хочется, конечно, все весело, задорно, но надо к себе относиться достаточно аккуратно и понимать, что детокс может расшевелить какие-то вопросы, о которых вы могли не знать.
0: Реклама на русском.
4: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
5: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
5: По сигналу ведущих звоните в студию.
4: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
5: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
4: В спортзале, на пляже или в путешествии.
5: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
6: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind. технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center by Пунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фреддо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
7: Я девушка приличная. На все неприличные предложения отвечаю только «не».
8: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: гостях у перцев.
1: Идем дальше. Настраиваем друг друга на детокс. Друзья, обсудили уже с разных сторон эту тему. Что еще? Что еще может, какие еще вопросы может закрыть детокс? Вот. И насколько безопасно все-таки делать это летом? Потому что у нас и так стресса много.
2: Да, и жарко, да? Же тем более.
3: Бедняжки.
1: Да, конечно.
3: И на море сходи.
1: Да.
3: И в горы съезди.
1: Да.
3: Сплошной стресс.
1: Ага. Нет, серьезно.
3: Ну... Конечно, летом, ну, по вот общему состоянию я вижу, как люди, ну, как бы на запросы смотрю. Летом больше запросы, хочется всем такого более свежего питания, более облегченного. Uh-huh. Плюс детокс закрывает много вопросов вот по питьевому режиму, скажем так, потому что большая часть приемов все-таки жидкие, там и смузи, и супы мы стараемся делать такие. Вот, можно охлажденное все это кушать. Приятней. Приятней, легче, проще, потому что все равно летом хочется нам как-то более...
1: Маш, кстати, насчет лета. Какие продукты ты советовала бы добавлять именно для лета? Как нутрициолог?
3: Как нутрициолог?
1: Да.
3: Ну, то, что я вижу, я бы сказала, наоборот, убирать супер холодное.
1: Да.
3: Да, то есть вот я вчера пила горячий чай на пляже.
1: Угу.
3: Вот, меня три раза переспросили, точно ли горячий я хочу чай.
1: Да-да-да.
3: Вот, потому что если мы, наоборот, как бы перегрелись, угу, то ну, хорошо, не пейте горячий, пейте просто теплый, вот, не вот эту вот там весь стакан льда, угу, и вода, оно будет заставлять нас изнутри опять подогревать это все, да, мы уже тоже с вами разговаривали на эту тему, когда мы пьем очень холодное или едим очень холодное, процесс переваривания начинается только когда наше тело сможет это все разогреть,
1: да,
3: до 37 угу градусов, и поэтому и создается такой парниковый эффект, то есть нас солнышко снаружи греет, еще и мы сами себя снутри разогреваем. Угу. Этими приемами пользуется фастфуд. Для чего это делается? Мы едим бургер, запиваем его очень холодным напитком. Это никаких процессов переваривания не происходит в момент поглощения пищи. И мы такие сидим, съели этот бургер, и кажется, хочется еще.
1: Угу.
3: Да? Поэтому есть желание что-то еще докупить. Это чисто такая история для повышения продаж, угу, чтобы... А потом, когда вы уже прошел час, там, полтора, все нагрелось, вы ловите вот это ощущение кирпича в животе, потому что очень много съели.
1: Так, а какие все-таки продукты?
2: Да, что именно, да, все-таки должно быть на тарелочке и на столе.
3: Ну, давайте, больше... Конечно, клетчатка, давайте, зелень, фрукты, все надо жевать в первые половине дня желательно. Там фрукты мы едим до 4 часов дня, ну, максимум до 5-6. Ну,
1: то есть до ужина, да?
3: Да,
1: можно еще.
3: Вот. Угу. Ну, сейчас лето, все равно я понимаю, что все гуляют подольше, все вот это хочется. Вот, про то, что мы всегда говорим, что время до 6, вот это вот, можно ли есть после 6, все зависит от вашего образа жизни, да? Если вы ложитесь, не знаю, в час, в два, там, во сколько, очень поздно, то говорить о том, что вы последний раз в 6 поели, а потом пошли в бар тусить с подружками, ну, вы не едите.
1: Да.
3: Потому что нельзя, ну, это немножко самообман. Лучше уже покушайте, пожалуйста.
1: Ну, пришла в бар, ест, а? Ну, где такое вообще видели?
3: Как в том анекдоте, ты что, сюда есть пришел, да?
1: Ну, как-то... Какие-то неправильные,
3: боже,
1: советы.
3: Я опять ушла в эту, в категорию нутрициолога, который учит вас закусывать. Да?
1: Вот именно.
3: Ну, давайте, я более реалистичный просто. Конечно, я могу вам прийти здесь и рассказать все, гантели, там, не знаю, утро.
1: Угу.
3: Больше пейте воды, конечно же, теплой воды.
1: Продукты. Так, теплая вода,
3: фрукты
1: до 6 вечера.
2: Сезонные какие-то продукты.
1: Что такое клетчатка?
3: Ну, это вот как раз все, что фрукты, овощи, зелень, цельнозерновые углеводы, вот злаки. Это все содержит клетчатку. Для чего она нам нужна? Она питает наш микробиом, она помогает нам хорошо ходить в туалет.
1: Да.
3: Да, не будем тут кривить душой, это очень важно. Вот. Опять же, на детоксе очень хорошие отзывы о том, что все налаживается. Ну, вот, на детоксе мы используем дополнительный источник клетчатки, это псилиум, который когда-то, когда мы начали вообще работать, сколько уже там, 8 с лишним лет назад, все люди вообще не понимали, а сейчас я смотрю, уже даже в супермаркетах его можно купить. Это уже прям такой common продукт.
1: Может быть, его, кстати, добавлять вообще в целом?
3: Можно, можно, конечно. Это классная история. Главное, не перебарщивать. Это чайная ложка на стакан, на большой стакан воды.
1: Да.
3: Утром натощак можно это принимать. Вот как пьете воду, можно туда просто псилиумом добавить. Ему нужно немножко постоять, он будет похожий на жвачечку.
2: Это вот эти одуванчики, да?
3: Да.
1: Очень вкусно, не могу.
3: Вот. Туда можно лимона как раз вот выжить. Вообще супер такой будет напиток необычный.
1: А спирулина?
3: Вот. Спирулина хороший источник и железа, да, там йода в ней достаточно много, но это все добавки.
1: Да.
3: Почему я всегда говорю о них с, как это, под звездочкой?
1: Да.
3: Да, потому что мы не можем, пока мы не закроем базу, вот я опять буду скучная, неприятная женщина, но пока не будет нормального, стабильного питания, сна, активности, ну, объешьтесь вы этими БАДами, толку будет ноль.
2: Угу.
1: Так,
3: увы.
1: Вот это я понимаю заявление.
3: Закусываем. Закусываем, БАДы просто так не работают. Точно так же, как и косметические процедуры. Да? Если мы приходим к косметологу и говорим, у меня акне, у меня там розацея, все вот эти там проблемы с кожей, и мы просто пытаемся замазать это процедурами, тональными кремами. Ну нет. Ну как бы с чего мы начали? Да? Кожа – огромный выделительный орган нашего тела.
1: Да.
3: Все, что не справляются почки и печень, все лезет через кожу.
1: Угу.
3: Вот, поэтому без питания, ну, никуда.
1: Понятно?
3: Да.

0: в гостях у перцев.
1: А вот мы не заметили, а часто взял и пролетел.
2: Вжух!
1: Да. Друзья, мы сегодня обсудили очень подробно и детально такую тему, как детокс. Но, разумеется, у компании Meals Food есть вообще отдельный отдел поддержки, и который любезно ответит на все вопросы. Маш, расскажи, куда стучаться, если люди сейчас как раз-таки планируют еще зайти на летний детокс. А мы напоминаем, что на неделе с 10 августа он стартует, то добро пожаловать, как раз-таки у вас еще есть та самая вот несколько, две недельки для того, чтобы успеть заказать и попасть уже спокойно, да, понимать, что вот в это время у меня будет
3: попасть,
1: то,
3: ну, как бы, если хочется, то записываться лучше заранее, потому что мы все-таки ограничены.
2: Как это происходит? Давай вот прям для простых людей, которые вообще еще никогда этого не делали.
3: Можно куда угодно. Можно в Инстаграм писать, можно в Телеграм писать, в WhatsApp, все работает.
1: Meals Food,
3: вот, друзья. Просто хоть огонечек нам поставьте, мы даже на огонечки реагируем, все, всегда менеджер напишет. Ну, потому что я, честно, всегда стараюсь выстроить систему внутри компании, так как я очень занятой человек, чаще всего там за рулем, еще куда-то, встречи, не встречи, и вот реально прям люблю, когда мне перезвонят или там напишут дополнительно, потому что сталкиваюсь с тем, что очень многие бренды, даже хорошие, они стесняются, да?
1: А ну, тут вопрос в пространство, зайти.
3: Да, ну, даже не то, что стесняются зайти в пространство. Вот ты как бы оставил там заявку, меня дети отвлекли, меня что-то отвлекло, я уже забыла там суматоха вот этих дней, и когда мне кто-то перезванивает, я такая: господи, слава богу, вы мне позвонили, мне так это было нужно, но я вот укатилась со своими делами. И здесь то же самое, просто там маякните нам, мы уже вас заберем в ручки, все оформим, добьем, чтобы нам адрес скинули.
1: А можно еще, пожалуйста, локацию, да?
2: Да-да-да.
1: Куда вообще?
2: И оплату тоже, пожалуйста, не забывать. Итак, 10 августа, одна неделя только получается, все?
3: Осталось, да.
2: Только одна неделя.
3: Осталось, вот хопа и жух. Как наш эфир, так и наше лето. Вот, поэтому я всех призываю наслаждаться, вообще вот ловить вот эти моменты, потому что время летит, я тоже очень много работаю, иногда замечаю, что недели просто вот так...
1: Да, это правда.
3: Вот, поэтому всем желаю, помимо детокса, помимо продаж, просто выйти вот...
1: Класс! Вот это мне нравится.
3: Да.
1: Вот сейчас было хорошо. Помимо всего прочего, кайфуйте! Жизнь одна!
2: Просто
1: помните? Великая женщина современности Оля Бузова. Да. Маш, спасибо тебе большое. Правда, очень такой увлекательный эфир получился. И мне кажется, очень вовремя мы об этом смогли обсудить. Как раз-таки для тех, кто в поисках, вот, да и найдется вам решение. Спасибо тебе большое.
3: Вам спасибо большое.
1: С удовольствием тебя ждем в дальнейших эфирах. Ну, а мы будем смело двигаться дальше, друзья, прям по курсу Костя Столяров и самые актуальные, ну и, разумеется, серьезные новости к этому часу.
2: Ну, это же Константин, у него, как всегда, серьезная повестка. Ну, а если хотите знать новости раньше Кости, подписывайтесь на ленту Кипра.
1: Кстати, Кипр вынес на обсуждение стратегию искусственного интеллекта. Маш, у тебя искусственный интеллект тоже в штате?
3: Да.
1: Серьезно?
3: Да, очень.
2: Тоже на детоксе или нет?
1: А что он у тебя делает?
3: Он пока что мониторит все наши переписки, смотрит работу кухни, смотрит работу моих менеджеров, то есть отдел заботы. Они все супер, но я их всех контролирую.
1: Не ответила, да? Или там задержка 20 секунд.
3: Да. То есть я это все мониторю, смотрю. Мне очень нравится работать с искусственным интеллектом. Вот. Я получаю огромное удовольствие.
2: Ну и удобно, на кухне не подъедается, да?
3: Да. Очень удобно.
1: В отличие. Все, друзья, шагаем дальше. Возвращаемся, не уходите далеко.
3: Пока.
0: В гостях у перцев. Реклама на русском.
4: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты. По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
0: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: Давно пора ввести правила в магазинах. Нет кассира на месте? Все бесплатно!
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Генсек ООН на Кипре. Трехдневный визит и шанс на переговоры до конца года. За последний год на острове утонули 33 человека. Кипр вынес на обсуждение стратегию искусственного интеллекта. Теперь подробнее. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш сегодня вечером прилетает на Кипр с трехдневным визитом. Генсека сопровождает вся переговорная команда, занимающаяся кипрским урегулированием. Главная практическая ставка визита – возобновление переговоров о решении кипрской проблемы, замороженных с 2017 года. Завтра, 28 июля, Антонио Гутерриш проведет раздельные встречи с президентом Никосом Христодулидисом и лидером турко-киприотов Туфаном Эрхюрманом, а затем соберет обоих за совместным ужином. В среду запланирована трехсторонняя встреча в резиденции спецпредставителя ООН у старого аэропорта Никосии. Этот момент называют ключевой частью визита. Большинство погибших на воде в 2025 году не были гражданами Кипра. Доля иностранцев составила 61%. 73% всех жертв – это мужчины. Такие данные представила организация Safe Water Sports. 36% утоплений произошли с 8 вечера до 8 утра, когда на пляжах нет спасателей. 5 человек из списка утонули не в море, а во внутренних водоемах острова. Кипр хочет к 2032 году стать доверенным центром искусственного интеллекта в Восточном Средиземноморье. Проект национальной стратегии вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 31 августа. Любой житель острова, компания или организация могут оставить замечания на государственной платформе, где выложен проект. Подробности и ссылка на сайте Лента Кипра. И о погоде. На острове ясно и жарко, осадков не ожидается, концентрация пыли не превышает безопасных норм. Скорость ветра держится на отметках 6-8 метров в секунду. Сегодня днем воздух в прибрежных районах Кипра прогреется до плюс 34 градусов, в Никосии будет до плюс 37, в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды в акватории Кипра держится на отметке плюс 27,5 градуса. Завтра, 28 июля, на Кипре станет жарче. В центральных районах страны столбики термометров поднимутся выше 40 градусов. В среду и четверг в Никосии будет до плюс 42. Волна жары на острове продлится до начала следующей недели. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Друзья, продолжаем просыпаться. Доброе утро, русские перцы. Вот мы и зарядились, вот мы и бодры,
1: да.
2: Наконец-то проснулись.
1: Стартуем рабочую неделю, вот теперь еще и понимаем, как правильно питаться. Да. Спасибо, Маша.
2: Вот классное интервью, а все детали и подробности тоже непосредственно в сервис обращайтесь, Melts Food, и будет вам счастье. Ну а мы шагаем дальше, у нас самые интересные новости прямо по курсу. Итого, что у нас тут есть? А вот, пожалуйста, чат GPT убивает офисное общение и мешает новичкам вливаться в коллектив. Выяснили исследователи.
1: Так, то есть он влился, остальные не могут вливаться.
2: Ну, смотри, получается, вот когда приходит новый человек, он что? Он задает нелепые вопросы, бесит. Над ним еще можно немножко пошутить. Ну, это так называется, да?
1: Ну, адаптируйте, все правильно.
2: Я пошутил. Ну, вот это вот, эти токсичные коллеги, которые любое свое, да, там, не совсем верное поведение.
1: А, ты не знаешь? Ну, вот тебе информация.
2: Вот, на самом деле, 74% активных пользователей искусственного интеллекта стали действительно реже обращаться за помощью коллегам и предпочитают сразу спросить у нейросети. Одни боятся показаться некомпетентными, так. Стесняются. А другие просто не хотят тратить время, да, на поиски человека, на дальнейшие вот эти вот разъяснения. Говорят, зачем? Я лучше оптимизируюсь. И, с одной стороны, это прекрасно, потому что нелепых вопросов становится меньше. С другой стороны, исчезает то самое взаимодействие. Но он сначала тебя побесил, а потом вот вы уже и друзья. А затем вы уже и концепцию какую-то вместе выстраиваете, да, и затем у вас уже новый проект, о котором даже полгода тому назад вы еще подумать и не могли. Все потому, что из-за общения и в рамках общения всплывают те самые идеи, и
1: конечно. Ну и главное, происходит вот эта корпоративная коммуникация. Да? Люди знакомятся, люди начинают общаться. Вот, заводят друзей у себя на работе. И, конечно же, вот это точно влияет на продуктивность с хорошей стороны.
2: Да, да, да, да. Ну, то есть вначале тяжело, но зато потом начинается самая настоящая командная работа. А если в данное общение включить посредника, чат GPT, который, конечно, подскажет. Естественно, многие процессы он знает очень хорошо и ответит на вопрос максимально четко. Если даже ты не поймешь с первого раза, он тебе еще разочек объяснит. И, по сути, ты начинаешь выстраивать сам по себе эти процессы без общения с коллегами. Это снижает вашу сплоченность и не дает развиться дружбе.
1: И что на выходе? Скучные корпоративы. Ну, потому что никто ни с кем не общается. Вот он, разлагатель этой корпоративной этики и вот такой дисциплины.
2: Но, с другой стороны, смотри, зато все сразу понимают, что надо делать. Но это же идеальное такое
1: пространство. А вот здесь еще вопрос. А правильно ли чат GPT тебе подскажет какие-то...
2: Скорее всего, да.
1: Ну, есть же какая-то доля вероятности ошибки, да?
2: Нет.
1: Вот у нас в компании мы это делали всегда именно так. Ну, почему? Потому что есть Петя. Если Петя не принес чашку кофе, Федя не работает. Понимаете, это процесс, который выстраивался годами, и именно благодаря этому, возможно, работает такой механизм, как наша компания. А чат GPT тебе подскажет, что зачем тебе эта чашка кофе отпить? Можно обойти в другую сторону, сделать более точнее. Согласен, все получится, но не так.
2: Ну, я думаю, что...
1: Вот тебе пример кофейного кругооборота.
2: Бизнес-процессов уверена, что все отлично там будет работать. Мы про другое, про человеческое общение. Вот чего не хватает, потому что как бы там идеально не было, все равно даже... Косячный, да, Петр напротив, иногда оказывается гораздо роднее, чем идеальные бизнес-процессы, которые вы там себе понастроили. В общем, учитывайте, пожалуйста, особенно если для вас важно иметь вот эти дружественные... Просто не для всех это важно. Для многих людей на работе прекрасно, когда коллеги,
1: есть рабочий процесс,
2: профессионалы делают все отлично. Спасибо, до свидания. Да, и на этом все заканчивается. Уже какие-то межличностные отношения они выстраивают не в коллективе. Но если для вас это важно, пожалуйста, обращайтесь. Ну, вот и в GPT,
1: ну и коллегам не забудьте подойти, да.
2: Да, подойди, спроси хотя бы вот небольшой смоток, я не знаю, как прошли выходные, уж точно можно обсудить, потому что здорово, когда на работе есть, если не друзья, то хотя бы приятели. Мы же так много времени проводим на ней.
1: Как бы ни было, главное работать в удовольствие.

0: просыпаются и страну всем сердцем будят, потому что это перцы, будоражащие люди. На русском радио.
1: Новый тренд отдыха появился, называется он «грибные туры».
2: Mm-hmm.
1: Вот, отправляешься в лес по грибочке.
2: Да.
1: Вот, прям завирусилась такая услуга. Теперь каждый может заказать себе вот такое, скажем так, лесное путешествие, отправиться на отдых с

0: полноценный отдых, глэмпинг, палатка, вот, песни у костра. Вот, ну, а самая дорогая VIP-путевочка доходит даже до 2000 евро.
1: Это по какие? По грибы такие?
0: А это, знаешь... Нет, мне кажется, просто условия более комфортные.
1: А, не, ну, я про белые, там, не знаю, лисички.
0: Вот, ну, белые, кстати, самые вкусные. Ну. А, подожди, трюфеля?
1: Ага.
0: Вот, а вдруг вот трюфель можно будет найти какой-нибудь?
1: Ну, тогда нужно с тобой свинку брать. Они же раскапывают.
0: Ну, кстати, либо собаку. Да, они же есть такие, тоже специально обученные. Вот, а за год, кстати, полтора раза вот такая услуга стала популярнее и востребованнее в России.
1: Не, классно, на самом деле, если есть такая возможность. Если есть такой друг, конечно, который скажет, поехали, так классно.
0: Ой, очень... знаешь, у меня есть такие друзья, но они говорят, но потом, на самом деле, оказывается, не разбираются в грибах.
1: А, да?
0: А это какой? Я не знаю, наверное. Да, пойдем, мы к бабушке потом заедем, она да, все да. расскажет, каких вы набрали точно, ага. нормальных или нет.
1: Да вообще это как увлекательное занятие, давненько я не была, вот, и я помню, как нас учили, как правильно срезать uh-huh. гриб, чтобы никоим образом не повредить грибницу, вот, и, ну, во-первых, сама по себе прогулка прекрасная.
0: Да, лес, природа, да. единение, это здорово, и ты помнишь это восхищение того, когда ты находишь этот грибочек, uh-huh. который спрятался где-то да. вот в траве, либо, не знаю, на пенечке, ну, вот сразу же радость, как будто ты клад какой-то нашел.
1: Да. Так и есть, так и есть. В общем, отправляемся, я только за.
0: Ну, а главное, это, конечно, картошечка с лисичками.
1: Mm-hmm,

Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Байдер».

0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Ищу волшебника. Сказочник уже был.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ой, Сереж, я даже не знаю, как поднять эту тему. Ну, какие виды неверности мы знаем? Мы сегодня близнецов обсудили.
3: Опять же, есть общеизвестное, тут новый какой-то вид.
2: Да, называется финансовая неверность.
3: Ух ты!
2: Да, оказывается, она может разрушить брак даже сильнее, чем обыкновенная неверность. Ну, то есть там где-то он ходит, но все в дом, все в семью. А тут, смотрите, что происходит. Один из главных врагов отношений. Когда человек скрывает важную информацию о доходах. Ну, например, тайная премия, которую он потратил только на себя. Раз. Скрытые долги. Это еще больше,
3: это
2: да?
3: Это есть проблема, да.
2: Плохая кредитная история партнера. И вообще, по данным исследования, денежный обман сильнее влияет на качество брака. Он полностью разрушает доверие, чем какие-либо личностные недостатки.
3: Чем, когда поделился. Вот. А тут заначки, значит, раздражают.
2: Да. Оказалось, что для спасения отношений иногда нужен, и даже не столько нужен семейный психолог, а как раз-таки совместный доступ к банковскому счету.
3: Вот.
2: Понимаете?
3: Не нужен нам психолог, ты просто пароль от карточки скажи.
2: Да,
3: вот,
2: да.
3: В приложении меня, ну, там, наверное, невозможно, но все равно добавь как-нибудь.
2: Да, возьми и сделай. Не, ну, если joint счет, то, конечно, там вы оба видите, сколько поступает, сколько уходит, и каждый понимает, куда уходит семейный бюджет. Но многие пары считают, что нет, ну, как бы, вот это мой счет, это твой счет, и до свидания. Вот
3: нет, знаешь, конечно же, вот один из пары будет обижаться, если у второго все хорошо, вот по ресторанам ходит, там, вот, смотрите, и сумочка новая появилась, туфельки, а мы тут вот, как бы, даже позволить себе поужинать нормально не можем, тогда проблема.
2: Вот, пожалуйста, так что, ребята, нам набросили еще один повод поругаться. Что за утро сегодня такое? Почему такие новости?

0: Кто такие маршируют? Это перцы фаршируют. Утро. Шутками и смехом пожелаем им успехов. Русские перцы на русском радио.
1: Ох, что мы сейчас обсудим-то?
2: Давай.
1: Так, жаркий контент. Все связано с жарким летом.
2: Об этом пойдет речь?
1: Нет, волосатые мужские ножки. Вот, в Японии это новый вид домогательства. Вот
2: да
1: сейчас
2: ладно.
1: Объясню. Да. Токио атакует аномальная жара, поэтому, естественно, власти разрешают офисным сотрудникам носить шорты, что очень не нравится девушкам. Потому что волосатые ноги парней смущают их. Вот они прям очень выступили резко против такого решения.
2: Говорят, не смотрите.
1: Что нет, нельзя. И все. Видимо, массово, понимаешь, просто. Опять же, шорты мне понравились. Женщина настолько это неприятно, вот, что для этого уже даже придумали отдельный термин.
2: Так.
1: Вот, это харассмент волосатыми ногами.
2: Не, ну, если эти ноги там где-то напротив, и ничего, вот они тебя не трогают, да, то какой тут харассмент, в чем?
1: Вот видишь, в Японии девушки как-то выступают очень сильно активно против этого.
2: А вот видишь, а это потому что, вот смотри, столкнулись сейчас мужчины с таким же общественным мнением, как это делали мужчины на протяжении очень многих лет. Ведь к женщине всегда такие требования. Ты должна быть вот такой-то, накрашенной, да, там, покрашенной, там, духи, вот это вот все. Одета должна быть так. И, ну, то есть вот эти вот вечное давление. Ну и что, что там ты еще и мама, ну и что, что ты еще и жена, да, потому что везде надо успевать. И вот эта вот большая нагрузка. Нет, у тебя, ты должна выглядеть так, так, так, так. И вот, наконец-то, прилетела бумерангом.
1: Да. Добавились до наших волосатых ножек.
2: Слушай, ну...
1: Хотят шорты запретить просто. Я к чему это все веду? Девушки настолько сейчас вот активно обсуждают эту тему, что вот даже пишут какие-то петиции, что нет, давайте вот все-таки на законном уровне вот запретите мужчинам ходить в шортах.
2: Либо лазерная эпиляция.
1: Нет!
2: Что нет?
1: Это больно?
2: Ну...
1: Это как бы... Нет!
2: Поживите немножко. Ты смотри.
1: Уже ладно, можно в штанах походить. Ничего там и не жарко. Ну и что?
2: А представь еще на эпиляцию, да, воском отправить. Вот я посмотрела, да, на вот эти вот все страдания.
1: Да, просто потом увидите очень много обиженных мужчин.
2: Ну, девушки, видишь, а девушки-то годами жили, десятилетиями такие страдания терпели. Нет, лазерная эпиляция это совсем не больно. Если с хорошим мастером, ну так, наверное, первые разы чуть-чуть где-то пощипят, но не так сильно. Поэтому
1: так, мужчины,
2: не страшно,
1: понятно,
2: отправляйся.
1: В Токио не едем, пока там жарко и шорты носить
2: нельзя.
1: Нет,
2: а с точки зрения визуальной, да, там, ну, ты как, ты против того, чтобы эпиляцию сделать на ногах? Не откликается?
1: Я как-то не задумывался, если честно.
2: Почему?
1: Вот, хожу в шортах и буду
2: терплю.
1: Ходить.
2: Ну, я не знаю, я не вижу в этом ничего такого. Ну, то есть, это обыкновенная процедура. Спортсмены часто прибегают к ней, просто потому что, ну, волосы мешают, да, там, цепляются, больно. Ну,
1: правда, с другой стороны, мы никогда как бы не сталкивались с таким мнением, что вот, ну, шорты — это лето, обычная одежда, к которой мы привыкли. Особенно, это летний вид одежды, ну, что тут уже сказать.
2: Конечно.
1: Поэтому вот с таким мнением пока не сталкивались, возможно, об этом и не задумывались.
2: Ты про эпиляцию или про что?
1: Я про это увожу максимально от этой темы в другую сторону.
2: Почему ты ее так боишься? Ну, точно так же, да, как вот, например...
1: Ну, просто привыкли уже мы, что, ну, это, наверное, не мужская услуга, скажем так, в основном.
2: Мне кажется, это какие-то очень, ну, старые установки. Ну, правда. Причем тут мужская, не мужская? Ну, то есть, если тебе откликается, ты идешь и делаешь, тебя не делает это не мужчины, поверь мне. Вот вообще. Ногти. Маникюр.
1: Нет, ну это понятно, это уже довольно...
2: видишь?
1: Да, обычная, да.
2: А как же дерзость? А как же дикость? А как же тарзаны, а? Это же не по-мужски. Ну нет, это правда привычка, правда дело вкуса, но мужское или женское это никак на это не влияет. Поэтому, ребят, если вы вдруг отправляетесь на эпиляцию, все с вами нормально и отлично. И наоборот, это тоже очень-очень даже красиво и эстетично. Кому-то точно так же откликаются.
1: Абсолютно верно.
2: Шевелюрные создания.
1: Но зато так зимой теплее.
2: В общем, не, как кому нравится, так тот и делает. Я расстроилась, что в Японии такое происходит. Давайте жить дружно.

0: На русском радио Кипр утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Друзья, мы шагаем дальше. Тут зумеры попались мне. Опять-таки прекрасные молодые люди, которые оказалось, что не могут нормально работать в офисах. Свежее исследование показало, что большая часть поколения Z гораздо продуктивнее дома. Так что детей пока из дома не...
3: А что там мама, да. Там котлетки домашние, там из кровати вылазить не надо.
2: Не выдергивайте. Дело даже не, например, в дорогах, либо там, я не знаю, неудобные кресла, что еще там, не знаю, плохо работающий кондиционер. Ну, какие вот экскьюзы, да, почему я не хочу в офис?
3: Ну, дорога, опять же, да, пока доберешься.
2: Нет,
3: там.
2: Не в этом дело. Главный раздражитель — коллеги. Разговоры, постоянный шум, и особенно вот эти open space, да, вот, мешает концентрироваться и нормально погружаться в задачи. И в чем они не правы? Отдельная статья расходов энергии – это small talk, необходимость постоянно здороваться. Ну, вот представляете, да, у вас там коллеги и там несколько сотен, да? Ну и с каждым поздоровайся. Ты уже всю энергию потратил. Поддерживать разговоры, участвовать в каких-то вот этих вот офисной социализации.
3: Быть коммуникабельным, да?
2: Выматывает очень сильно морально. Поддерживать разговоры где-то, например, темы, которые ты не разбираешься, да, там, либо тебе это неинтересно. Ну и тогда ты начинаешь вот себя чувствовать немножко, ну, скажем, не из коллектива всего. И, а это в том числе давит и забирает нужную энергию не в то русло. Вот, пожалуйста, учитывайте и это. И многие советуют, что как раз-таки современным руководителям надо обращать внимание на такие предпочтения, потому что во главу угла надо поставить как раз-таки продуктивность человека, а не то, каким образом...
3: Да, результат, который выдает сотрудник. Если вас все устраивает и ваша компания двигает только вперед, да. Ну, я согласен, что пусть человек работает, где ему комфортно.
2: Ну и плюс ко всему дома он сам платит за электричество.
3: Да, это удобно, да. И не занимает место в офисе. Да. Вот, пожалуйста, а офис можно поменьше тогда снимать и арендовать.
2: А он подешевле будет. Так-то на секундочку. Так что я думаю, что лишние вопросы вот к людям, которые хотят работать дома, я думаю, что они правда излишни. И многие-многие уже давным-давно доказали, что да, ребят, некоторым гораздо продуктивнее. Но вообще многие сейчас, знаешь, стали использовать гибридный график работы. Мне кажется, вот это та самая и золотая середина.
3: Это когда ты вот несколько дней в офисе и несколько,
2: да,
3: дома, да?
2: И несколько дома, то есть поочередно, либо по часам. То есть многие профессии действительно не могут удержать, ты не можешь находиться только в офисе или там только дома, да? То есть если тебе нужно на встречу, например, да, какие-то ходить или каким-то образом передвигаться, да, это подразумевает то самое общение, но при этом, если человеку удобно и комфортно, там, не знаю, из дома провести тот самый созвон, ну пусть проводит. Какая разница? В общем, ребята, мы хотим, чтобы за время, пока у нас тут будет отпуск, все переосмыслили немножко свое отношение и не были такими вот прям категоричными. Мне кажется, вот эта вот мягкость и обтекаемость форм в данном случае, она скорее поможет правильно и грамотно организовать бизнес-процесс, нежели ему будет препятствовать.
3: Ну и где бы вы ни были, в офисе либо дома, главное — это делать приемники погромче. У нас еще продолжается наше шоу, и у вас есть возможность отправить на номер 49-105-7 поздравления для именинников нашего острова.
2: Кстати, а где?
3: Ждем.

0: Налетай, FM включай.
1: Перцев.
0: Перцев русских получай.
2: На русском радио Кипр.
3: Даже утро понедельника может быть веселым, если у вас будет такая зубная паста.
4: А ну-ка.
3: Со вкусом алкоголя.
4: О, господи.
3: Вот, значит, выпустили такую зубную пасту.
4: Я думал, ты апельсиновую там вот эту вот расскажешь. Помнишь, как детство, да, такая, с разными вкусами?
3: Которую съесть хочется очень сильно.
4: Апельсиновую я ела.
3: Мне кажется, каждый ребенок пробовал. Вот, а мне очень сильно нравилась баблгам. Она вот действительно как такая жевательная резинка. Вот, ну а здесь, как я понимаю, более подходит для взрослых, конечно же, такой набор. Значит, необычные вкусы. Апероль, просекко и вермут. Вот, именно такой набор.
4: Ну, давай мартини красиво назовем. Ну, что тут?
3: Ну, давай мартини, да. Ну, пусть будет так, да. В комплекте также, кстати, идет яркая розовая щетка. Так. И стоимость такого набора всего лишь на 10 евро. Ну, вот, для того, чтобы, не знаю, зачем.
4: А она чистит зубы вообще?
3: Вот. Обычная зубная паста. А-а-а. Естественно, там нет никакого алкоголя. То есть она совершенно обычная. Но вкус, вот, и аромат, который потом от тебя исходит, эти напитки алкогольные. Зачем? Непонятно.
4: Не, ну, аперольчик почему бы и да? Вот, апельсиновая. Видишь, я же сразу вспомнила про апельсиновую. Там точно был не апероль, просто детская апельсиновая паста. Вот.
3: Знаешь, мне кажется, эта паста подходит действительно после выходных. Просто такие воспоминания в понедельник, вот как прошли классно выходные.
4: Или вместо выходных, знаешь? Так, работай, завершай проект перед отпуском. И вот, чтобы тебе скучно не было, на, чисти зубы, наслаждайся.
3: А ну, представляешь, как вот сотрудникам транспортной инспекции всем объяснять, что ты всего лишь-то зубной пастой воспользовался. Просто я слежу за своей гигиеной полости рта.
4: Конечно.
3: Вот, и ни в коем случае это никакой алкоголь. Но я знаю, чем можно перебить вот этот аромат.
4: Ну.
3: Вот, здесь одна из известной компаний газировки выпустила свой гель для душа и скраб для тела с ароматом Пепси. Вот, можно теперь вот так, к примеру, благоухать.
4: Боже, куда нас понесло? А ведь здесь могло быть ваше поздравление!

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И вселенная услышала, конечно! Да! Прекрасная именинница дня сегодняшнего встречаем у нас в эфире. Оксана, очень доброе утро!
3: Здравствуйте!
4: Доброе утро!
2: Оксан, вас заказал ваш коллектив.
4: Спасибо большое.
2: А сейчас как начнем. Здравствуйте, Русское радио пишет нам. Хотели бы поздравить Оксану с днем рождения.
3: Пусть исполнятся все ее мечты и желания.
2: А по жизни попадается.
4: Спасибо большое вам и моим тоже девочкам, мальчикам.
2: Да ее невозможно поздравить, а? Пусть по жизни попадаются только хорошие люди. Оксана, вас очень сильно любят.
4: Спасибо, я их тоже люблю.
2: А теперь, конечно же, все команды Русского радио, мы тоже хотим присоединиться ко всем строчкам и пожелать, чтобы вот вашей доброты вам хватало на много-много-много лет вперед. И мы уверены, что вы настолько отзывчивый человек, что притягиваете к себе самых лучших. И пусть так продолжается всегда.
3: И прокричать в вашу честь на весь остров с днем рождения!
4: Спасибо большое.
2: Оксана, дорогая, у нас еще заодно и шоу заканчивается. Давайте вместе с нами по традиции калимерушку исполним. Есть такое?
4: Давайте.
2: Да? Можем? Почувствуйте Можем. Себя той самой радиоведущей. Друзья, прям по курсу Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу.
3: Конечно же, днем обо всем. Яна Соболева, а мы вернемся уже завтра утром в 8:00.
2: Ваши русские перцы и вместе с Оксаной прямо сейчас ту самую утреннюю мантру. Оксан, готовы?
4: Да.
2: 3, 4.
3: Калимерушка!

Мне же много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Если вы заблудились в лесу, то нужно не паниковать, а посмотреть, с какой стороны на деревьях растет мох. Говорят, вид мха успокаивает.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Профсоюзы требуют проверок в отелях Кипра из-за арендованных работников. Минтранс представил мэрам Лимассола план транспортной разгрузки города. На пляжах острова начался сезон гнездования морских черепах. Теперь подробнее. Профсоюзы работников гостиниц и развлекательных центров потребовали немедленно начать проверки на рабочих местах. Практика найма временных сотрудников в аренду через агентство резко расширяется и подрывает трудовые гарантии в отрасли. Похожие сигналы поступают из строительного сектора. Профсоюзы строителей заявляют, что растущее использование временных работников оборачивается нарушениями коллективных договоров, небезопасными условиями труда и отношением к людям, цитата, «как к простым инструментам». Государство обещает усилить контроль. Подробности на сайте «Лента Кипра». Министерство транспорта представило мэрам Большого Лимассола список приоритетных дорожных проектов общей стоимостью 493 миллиона евро. Масштаб проблемы министр транспорта Алексис Вафиадис обозначил еще в мае. Ежегодно в Лимассоле регистрируют около 10 тысяч новых автомобилей, поэтому дорожная инфраструктура не успевает за ростом числа машин и нуждается в постоянном развитии. Первоочередной задачей названо завершение северной объездной дороги, так как магистраль Лимассол-Никосия исчерпала пропускную способность. На пляже Перволья обнаружены первые гнезда морских черепах. Каждую найденную кладку тщательно огораживают и охраняют. На черепашьих пляжах запрещена любая активность, которая может потревожить яйца и новорожденных черепашат. Так у них будет больше шансов успешно покинуть кладку и добраться до моря. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове ясно и жарко, осадков не ожидается, концентрация пыли не превышает безопасных норм. Скорость ветра держится на отметках 6-8 метров в секунду. Сегодня днем воздух в прибрежных районах Кипра прогреется до плюс 34 градусов, в Никосии будет до плюс 37, в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды в акватории Кипра держится на отметке плюс 27,5 градуса. Завтра, 28 июля, на Кипре станет жарче. В центральных районах страны столбики термометров поднимутся выше 40 градусов. В среду и четверг в Никосии будет до плюс 42. Волна жары на острове продлится до начала следующей недели. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Лето с Андриотти. До конца.

0: августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
1: Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее, я убегаю.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Открыл сегодня холодильник, а там холодец дрожит. Не трясись, говорю, я за кетчупом.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт.

оставлены. Я не знаю.

0: Реклама на русском.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове. Лента Сангус.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: Мои соседи слушают хорошую музыку. И неважно, хотят они этого или нет.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на всю меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
8: Хорошо все-таки быть ежиком. Никто не сядет на шею.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на

0: всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Господа, приветствую вас, новая неделя, отличное настроение, и сегодня такое происходит вовне, у нас Вселенная всегда умеет удивлять, и вот в космосе там свои тектонические сдвиги, они безусловно отразятся и на нас, но это все в перспективе в рамках этой нашей радиовстречи. Здесь Яна Соболева, и я каждому желаю солнечного, классного, зарядного настроения. Эта неделя должна кого-то привести к отпуску, кому-то показать новые перспективы и грани его деятельности. Ну, а кто-то просто наслаждается здесь, на нашем великолепном острове, своей лучшей жизнью. Всем нам будет место, и в том числе в рамках эфира, надеемся угадать с вашими любимыми треками. Открывают этот час градусы. Дотянуться до солнца вместе с ними получится благодаря классной, качественной музыке. Ну, а еще я отдельно хочу поздравить всех, кто имеет отношение к потрясающему, одному из лучших городов в мире, Москве, потому что именно сегодня, но в 1147 году был основан город Москва, первопрестольный, 879 лет. Но наверняка вы знаете, что первые упоминания были в летописях. Собственно, именно тогда князь Юрий Долгорукий пригласил своего союзника словами «Приди ко мне, братьев Москов». И эта запись как раз и считается точкой отсчета и поводом сделать день рождения столицы именно в этот день. За почти 9 веков Москва столько пережила, но всегда возрождалась. Кстати, привычное выражение «Москва белокаменная» появилось благодаря Кремлю, который в 14 веке впервые построили из белого известняка. Правда, тот Кремль, который мы знаем сегодня, уже кирпичный, красные стены появились значительно позже. Ну а еще любопытный факт о том, что московское метро не просто транспорт. Многие станции напоминают, ну, настоящие дворцы с мрамором, мозаиками, витражами и скульптурами. Его называют абсолютно заслуженно одним из самых красивых в мире. И, конечно же, взоры иностранцев всегда вот так открываются широко, потому что восторг неизбежен. С днем рождения, первопрестольная, каждому, кто там живет или туда наездами совершает свои вояжи, а также всем, кто никогда там не бывал, но планирует. Отличного настроения, у нас сегодня есть повод поздравить друг друга, поэтому пишите, в том числе и сюда, 4 9 105 7. Также напомню, что этот номер нас соединяет с именинниками и делает их день абсолютно особенным, поэтому от вас данные, нужно имя, ваши пожелания, ваша подпись и, конечно же, местный контактный номер человека, у которого сегодня личный Новый год.

0: всем. Легко, полезно, интересно.
1: Сегодня смена кармических узлов, что бы это ни значило, но говорит это о том, что опять у нас будет какое-то особое время. Но если послушать нескольких ведущих, так скажем, экспертов в разных направлениях, в том числе космической и эзотерических, то все они сводятся к одному, что упустить те процессы, которые будут с вами идти, нельзя из внимания, ибо мы движемся к неким вратам льва. Но это уж совсем интересно. Пик его приходится на 8.08. И здесь про энергию вашего достигаторства, постановки целей, избавления от чего-то уже отжившего и смелости признать, что перемены к лучшему, и они неизбежны. Поэтому давайте с сегодняшнего дня и начнем смотреть примерно в эту сторону, для того, чтобы каждому из нас действительно достичь того, чего желаем. Но сегодня у нас день труда и материализации. 27 июля, понедельник, и оно понятно. У нас в целом всегда рабочая неделя плюс-минус начинается именно с этого, но в данном случае нам предлагают посмотреть на это более внимательно. Итак, что делаем? Трудимся, причем усердно. День материального успеха. Это из серии «Сколько потопаешь, столько потом полопаешь», а может быть даже с бонусом. Совершайте любые финансовые операции от оплаты покупок до продаж. В общем, все, где задействованы большие и не очень деньги, все сегодня может вам окупиться сторицей. Обучайтесь, совершенствуйте навыки, повышайте качество услуг и своего мышления, а также фокусируйтесь на результатах. Я всегда говорю, лучшие практики, чем признать свои достижения, наверное, не существует, потому что кто, как не вы, должны самому себе поставить первый лайк. Поэтому, друзья, сегодня вечером обязательно подведите итоги и похвалите себя самого. Как говорят, сам себе не похлопаешь, не все-то и разбежались. И чего мы будем с вами исключать? Ну, конечно же, высокоградусных напитков сегодня вибрации такое не потерпят. Переедание тоже мимо кассы. Гуляния всякие такие увеселительные. Здесь важно помнить, что соблюдаем режим и закон, тогда все будет хорошо. Что еще? Поведение отшельника также другая.

0: 9 числа любого месяца. Пусть вам повезет и пусть все складывается так, как вы себе задумали. Настраиваемся на то, что какие бы врата там и чьи не открывались, и что бы ни происходило глобального, мы всегда в ответе за свои выборы. И здесь уже начинается сотворчество.
1: Карта для старта.
0: И прямо сейчас можно обратиться, собственно, к своему внутреннему ребенку и к воображению и почувствовать, что же рисует оно, когда вы слышите определенные образы. И мы с вами завершаем. Еще несколько карт осталось из нашей колоды метафорических ассоциативных, которая называется «Внутренний герой». Его нужно признавать, чествовать, награждать. И это о том, что вы можете всячески просто делать себе какие-то мелкие и крупные подарки, причем под подарками не подразумевается исключительно материальная база. Ведь доброе слово и кошке приятно, поэтому чаще говорите себе мысленно или вслух что-то подбадривающее. В этом и будет формироваться опора на себя, а мы немножечко ее сдвинем и обопремся на наше подсознание. Итак, я сегодня тяну левой рукой и хочу, чтобы мы, наверное, ответили на вопрос, как нам дожать этот июль месяц, чтобы не выдохнуться, потому что многие отмечают, что уже настолько чемоданное настроение, что уже хочется забыть обо всех рабочих чатах, но, тем не менее, у многих рабочая история продолжается. О боже, какая красота сегодня на нашей круглой метафорической ассоциативной карте. Профиль человека, а его мозг – это либо как взрыв научный, либо как древо такое футуристическое. Внутри него кипит целая жизнь, и вокруг идут, наверное, вибрации так изображены, или свет какой-то. То есть очень что-то интересное от этого процесса думания, творчества и креатива. Очень вдохновляющая, цветная. Здесь такие яркие краски. Доминируют желтый, оранжевый. Есть немного фиолетового, такого небесно-голубого. Чуть-чуть бордо с коричневым. В общем, вдохновение да и только. Ну что здесь добавить? Остается только вас отправить к нам в Инстаграм, в сторис, чтобы вы посмотрели и нашли, о чем вам эта картинка, какие чувства вызывает. Но по мне, так это все про то, что все всегда у нас в голове, как в плюс, так и в минус, то есть мы что-то можем докрутить в лучшую сторону, а где-то себя просто расстроить самостоятельно, поэтому лучше созидать, придумывать что-то. Вот эти все взрывы нейронных связей пусть идут на благо вам и обществу, и тогда все будет классно. В общем, сегодня работаем активно головой, не забываем о том, что сердце тоже у нас есть, и находим баланс между одним и другим.
1: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
1: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
1: Русское радио Кипр.
4: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
5: Я с женой не спорю. Бесполезно. С ней даже навигатор соглашается.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Держи повод.
1: А кто нас лишит права устроить себе праздник любой день недели? Для этого не нужно находить какие-то великие поводы, достаточно оттолкнуться от какой-то идеи. Ну, например, сегодня можно почитать томик Лермонтова, потому что сегодня день его памяти, 185 лет. Юбилейная дата такая круглая, но, конечно же, это повод вспомнить его потрясающее литературное наследие. День пяти случайных встреч. Давайте протрактуем это таким образом, что наверняка в жизни каждого из нас эти встречи происходят. Правда, с людьми незнакомыми в том числе. Ну и что? Может быть, вы вдохновились каким-то аксессуаром увиденного человека? Или понаблюдали какую-то сцену, где вам показалось вот так себя вести не очень? Это же тоже польза, и это случайная встреча, которая нашла отклик у вас. А может быть, вам понравился какой-то молодой человек или зрелый, и вы отметили для себя, что сердце ваше еще живо. В общем, сегодня пообращайте внимание и в конце вечера не только поблагодарите себя, но и эти самые пять встреч. А сюда хочется добавить, а также 6 рукопожатий. День рождения гамбургера. Кому актуально, отмечайте совершенно легально. 126 лет. И почему бы себе такое не сделать или не прикупить? О, день работника МФЦ. Если вдруг меня сейчас слушают там, где это актуально, или кто-то собирается вот в это владение бумаг и всяческих моментов бюрократических, то обязательно поздравьте сидящую у окна женщину, и она вам все сделает очень быстренько, потому что всем нам приятно внимание. Еще сегодня день ходьбы на ходулях. Этот раз я думаю, что смогу вас немножко удивить, потому что когда готовилась, тоже знатно улыбалась, потому что ходули изначально, когда достоверно, конечно, о них стали упоминать, относятся к французскому региону, где пастухи ходили на них высотой до 2 метров, чтобы легко передвигаться по заболоченной местности, видеть стада издалека и даже пасти овец быстрее, чем пешком. Некоторые умудрялись даже сидеть на специальных ремешках прямо на ходулях и часами наблюдать за животными и прекрасными видами. Позже, когда болото осушили, практически инструмент превратился в цирковой, и вот таким образом мы теперь видим его только в развлекательных программах. Ну, еще из интересного, день крем-брюле, шотландского виски, еще день манго, точнее, фестиваль манго в Дели, и можно сегодня поесть этот сладенький фрукт. День холостяков и день бездомных собачек. Ну и давайте вспомним про именинников сегодня. У Степана, Петра, Николая и Ивана есть действительно момент, когда можно претендовать на двойную порцию внимания.
0: Реклама на русском.
2: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
0: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Что для киприота хорошо, то для русского слишком много калорий.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: «Логомания» на русском радио Кипр. Стильные сеты для суперактивного лета.
1: Эти позывные говорят о том, что заработала активнее наша линия 49-105-7. Поэтому я специально заранее выхожу и сообщаю вам о том, что сейчас в этом часе мы разыграем еще один классный комплект нашего мерча. Подготовили мы все это к празднованию 20-летия нашей медиагруппы «Русская волна». И весь год одариваем вас каждый сезон чем-то особенным. И вот сейчас у нас на кону футболка, защитный автоэкран и спортивная сумка. Стильные и лимитированная коллекция. Поэтому, если интересно, то сейчас немножко потанцуем и сразу звонок в студию буду принимать. Поэтому 49-105-7. Звоните. Сегодня задание классное, бодрящее и, на мой взгляд, несложное.
0: Медиагруппа «Русская волна».

0: Богомания на русском радио Кипр. Все просто. Звони, подпевай и стильный мерч забирай.
1: Вот именно эта минута и призвана для того, чтобы вы осуществили задуманное. Хотели сегодня подарков? Хотели, чтобы понедельник начался как-то по-особенному? Ловите знак, набирайте 4 9 105 7. Я напомню, как проходит наша игра. Вы дозваниваетесь, слушаете завуалированную строчку, точнее несколько строк из известной песни. Наверняка хит этот на слуху. И вам нужно продолжить и угадать предмет, может быть, это одежда, может быть, это в целом тематика какая-то определенная, но связанная с нашим внешним видом. А уже у нас отзвучали и стильный галстук, и накину худи, это вам подсказка. Вот примерно так и двигаемся. И сигнал ведущего уже идет. Вот я смотрю, на линии загорелся маячок. Перевожу и вижу, что пик-пик-пик слетает. Наверное, потому что активность высокая. Поэтому давайте, пожалуйста, старайтесь. 4 9 105 7, кто-то допробьется. И вам важно что сделать? Настроиться на победу. Ну, даже если что-то пойдет не так, я всегда вас поддержу. Мы 20 лет дарим вам не только отличное настроение и музыку лучше, но и следим за вашим стилем. До 7 августа, пожалуйста, не пропускайте. Наша летняя забава «Логомания» на русском радио Кипр. Она проходит по пятницам и понедельникам. Вот сегодня тот самый день, у меня уже все готово, но вот не проходит звонок. Давайте попробуем еще разок. 4 9 105 7. Прямо сейчас звоните, даже если вы вдруг не уверены, что да вроде все песни уже отыграны. Нет, оказывается, песен, где упоминаются предметы гардероба, их больше, чем даже знали мы с командой. А уж через нас столько проходит треков и всякой музыки. Даже мы удивились, хотим удивить и вас. Звоните 4 9 105 7.

0: Богомания на русском радио Кипр.
1: Отлично!
0: Для суперактивного лета.
1: Двигаемся в сторону лета и отдыха. Тем более, что мы заготовили вам такую суперскую историю. И вот, собственно, это Логомания. Посмотрим сейчас, получается ли у нас встретить звоночек. Вижу, есть. Алло. А что произошло? А почему такое? Ну вот видите, снова и снова седая ночь. Ну давайте пробуем еще разочек. Пожалуйста, наберите 49-105-7. Я напомню, что у нас с вами одинаковая всегда история по понедельникам и пятницам. А мы ставим вам завуалированную песню, а вы боретесь за наш уникальный мерч-сет. 49-105-7. Этот телефон может привести вас как раз-таки. Вот я вижу, кто же здесь сейчас. Алло. Алло. Ку-ку.
2: Алло, добрый день.
1: Добрый день, отлично, все, контакт есть, кто-то все-таки прорвался в эфир. Я вас поздравляю, как вас зовут?
2: Меня зовут Татьяна.
1: Очень приятно, меня Яна, и все, мне кажется, в рифму, а это, кстати, в тему нашей программы. Из какого вы города?
2: Из Лимассола.
1: Отлично, тогда весь Лимассол болеет, я сейчас ставлю вам трек, вам нужно его прослушать и продолжить. Ну, хотя бы угадать, не знаю, слово, которое подходящее, или, ну, там разберемся. В общем, желаю удачи.
3: Твоя аура затмит 100 свечей. Твоя грация – ориентиры страстей. Острей бритвы взгляд, яснее, чем кристалл. И все говорят, ты тверже, чем металл. Флюиды твои – вкус ночи.
1: О, ну! Кажется, если вы слушаете русское радио Кипр, 100% эта песня довольно часто у нас звучит. Есть какие-то идеи, может быть, группа поддержки? Давайте, что там? Татьяна, какие идеи? Алло!
2: Я слушаю.
1: Ну что? Что это?
2: Знакомая.
1: Знакомая? Ну давайте, это правда знакомая.
2: Fashion Girls.
1: Да, да, туда тоже можно, проверяем. Подпеваем, да.
2: Точно.
1: Отлично, да. Ну что, Татьяна, тогда ловите еще вот так.
2: Благодарю.
1: И я вас благодарю. Будут ли кому-то приветы?
2: Ой, я желаю всем Лимассола привет. И хорошего настроения.
1: Ну тогда мне тоже улетел огромное вам спасибо. С вами свяжутся и расскажут, как забрать потрясающий мерч. Хух, свершилось. Логомания понедельничная done. Галочка стоит. Я очень рада, что еще один комплект ушел. Ну, теперь следующий розыгрыш Логомании у перцев в пятницу. А пока я так рада. Вот мы как раз о студию и послушаем только другой трек. Тик-так.
0: Логомания на русском радио Кипр. Знакомый хит «Улетный прикид».

0: σε δούμε. Γιατί ζητιάς. Γιατί.
1: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 20. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
8: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
9: Купил чай для похудения. Невкусный, но с тортом идет на отлично.
10: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
12: На Кипре 14 часов.
13: Спонсор часа – Пунин Групп.
14: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
15: О хорошем. На русском радио Кипр.
16: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. На пляжах Кипра начался сезон гнездования морских черепах. Муниципалитет Пафоса начал замену устаревших автобусных остановок. В Протарасе установили скульптуру «Путешествие Кипра сквозь века». Теперь подробнее. На пляже Перволье обнаружены первые гнезда морских черепах. Каждую найденную кладку тщательно огораживают и охраняют. На черепашьих пляжах запрещена любая активность, которая может потревожить яйца и новорожденных черепашат. Так у них будет больше шансов успешно покинуть кладку и благополучно добраться до моря. Подробности с видео в телеграм-канале «Лента Кипра». В Пафосе начались работы по замене 196 старых автобусных остановок. Работы стартовали в туристической зоне. Новые павильоны рассчитаны на более комфортное ожидание транспорта. Позднее программу распространят на все районы города. На площади Левколла в Протарасе появилась монументальная скульптура «Путешествие Кипра сквозь века». Автор произведения – знаменитый кипрский скульптор Филиппос Япанис. Это уже вторая работа на этой площадке после композиции «Морская битва при Левколле», открытой год назад. Фото на сайте «Лента Кипра». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
15: О хорошем. На русском радио Кипра.

0: всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: В новом часе хочется все-таки респектнуть часу ушедшему и сказать, что еще один комплект нашего мерча ушел в рамках логомании. Напомню, до 7 августа, пока мы не ушли на каникулы, у вас есть возможность стать участником розыгрыша, поэтому слушайте по понедельникам и пятницам гораздо внимательнее, чем в другие дни, потому что будет звучать специальная отбивка «Логомания» на русском радио «Кипр». Ну и коль скоро я сказала про каникулы, скажу, что я, Ян Соболева, первой пойду, и уже с завтрашнего дня у меня будет такой лайтовый режим. Шоу будет на каникулах, но иногда я буду с вами пересекаться на 99FM в рамках программы «Сделано со вкусом», а также проекта «Глянец». Август на Кипре – это время массовых отпусков, поэтому ближе к этому месяцу и перцы тоже захотят тепличных условий. Поэтому с 7 по 30 августа и они планируют чилить под пальмами, поэтому в августе будет еще больше музыки в финале этого лета. Ну а осень мы откроем с новинкой, и я с удовольствием хочу проанонсировать тот подарок, который мы вам делаем, и теперь у нас есть три шоу, точнее, мы подготавливаем, будет с нового сезона и утром, и днем, и вечером. И моему коллеге Гоше Романову большой привет, он набирается сил, очень скоро вы его услышите на любимой частоте. И вечером с 5 до 7 у него будет шоу «По дороге домой». Вот так красиво мы и завершаем один сезон, и будем открывать следующий. Спасибо, что все эти 20 лет вы вместе с нами на любимой волне. И Айова туда же с треком «Мы» про всех нас.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Друзья, самое время кому-то пообедать, поэтому приятного аппетита, если вы сейчас где-нибудь в общепит какой-нибудь локации, ну или у себя на кухне. Пусть пищеварение себе работает классненько, фоном идет потрясающая музыка, все здорово, и понедельник складывается очень даже прекрасно. Но тут я подъезжаю, и на подносе у меня яичница, но только через ИИ. Потому что эта тема становится основной пищей для ума во всех пабликах, так или иначе, мы ее крутим и вертим. Вот с одной стороны новость о том, что в США представили тестовую версию робота, который способен держать в фокусе до 30 целей одновременно. И здесь уже можно ставить многоточие и сделать мхатовскую паузу. А с другой стороны, исследования, которые тоже связаны с тем, как ИИ влияет на нас. Смотрите, искусственный интеллект, конечно же, с одной стороны, помогает нам работать быстрее, но, похоже, он постепенно забирает другую нашу ценность. Это живое общение. Исследователи выяснили, что почти 3/4 постоянных пользователей нейросетей все реже общаются с рабочими вопросами, и коллеги остаются без общения. То есть коммуникация сводится на нет, к чатику обратились, задали, уточнили, и даже голову поворачивать не нужно. В общем, многие предпочитают спрашивать ИИ. С одной стороны, да, удобно, а с другой, в таких коротких разговорах ведь рождаются идеи, формируется доверие, какое-то чувство команды ведь присутствует. Новичкам становится все сложнее адаптироваться, и в коллективе реже возникают дружеские связи. Вместе с ними снижается вовлеченность в работу. Выходит, что искусственный интеллект может заменить нам ответы, но он пока ведь не способен заменить человеческое общение. Поэтому давайте так, иногда стоит закрыть чат с нейросетью, просто подойти к коллеге, даже глянуть ему прямо в глаза. Этот навык тоже может быть утерян. И вот этот контакт установлен. Почувствуйте в эту минуту, как это классно, что возле вас живые люди со своими процессами, со своими чувствами, со своим отношением. Да, конечно, кто-то может сказать, я не хочу с этим сталкиваться, и имеете полное право, не надо сталкиваться, но адресуйте коллеге в рамках его компетенции вопрос, и вы увидите, как между вами укрепится душевная, теплая связь человеческая.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль «Махалепи» в Аментосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый «Махалепи» и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Аментос. Билеты и вся информация на махалепи.ком.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: У меня есть пресс, но он работает под прикрытием.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр» 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Фарфоровая кожа, идеальные фото без коррекции, притягательное сияние без килограммов косметики – цель каждой современной девушки. Поэтому бьюти-индустрия так стремительно развивается. Сегодня есть десятки решений, как сохранить идеальный вид кожи. И даже такая непростая проблема, как акне, решается порой за пару процедур. Существенно сокращается воспаление, выравнивается кожа и закрепляется здоровый вид. Если вопрос для вас актуален, попробуйте процедуру в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» «Клиоскин». Она абсолютно безболезненна и не доставляет дискомфортных ощущений. Вы получите гарантированный результат, отсутствие травматизации и, что особо ценно, сохраните социальную активность. Луч лазера без повреждения кожных покровов проникает на глубину залегания сальных желез, в которых происходит интенсивный воспалительный процесс. Применение уникального лазера для лечения акне в сочетании с терапией импульсным светом станет гарантом вашего блистательного образа. Запишитесь на консультацию в «Леди Эстетик» в Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон в США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар. Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers. Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Только таракан знает, когда ты дома и готов к фитнесу.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Аня Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: И это значит, у нас с вами здесь прямо сейчас забавная минутка на то, чтобы чуть-чуть узнать что-то новое и интересное, поднять все ваши знания об известных людях и за это получить подарок. Поэтому, если вы настроены, будьте любезны.
0: На правах рекламы.
1: Ваше лето станет еще ярче благодаря потрясающему предложению наших партнеров от Фризидерм от evzin.com. Используйте новый промокод SUN26 до 9 августа и экономьте до 42% на все любимые линейки продуктов Фризидерм. Рассказывайте вовремя своим друзьям и близким, делитесь с ними, а сами в этот момент следите за дедлайном. До 9 августа важно вовремя заказать, получить дополнительную скидку 12% на всю продукцию Фризидерм Плюсом к уже действующим спецпредложениям и сниженным ценам. Вы же помните, всегда бесплатная доставка на все заказы. Все условия, детали акции указаны на сайте evzin.com. Наслаждайтесь этим летом с Фризидерм, получая выгоду с промокодом SUN26. Ну а если вы готовы поучаствовать в игре, то прямо сейчас приготовьте свои телефоны, и вам понадобится отправить SMS, а также капельку вовлеченности и чуть больше внимания.
2: Очень странные тела на русском радио Кипр.
1: Особенности тела звезд подсказывают нам, о ком идет речь. Поэтому сейчас я вам дам три направления и сразу скажу. Этот человек буквально на днях отметил очередной свой день рождения. Это так, вам просто от меня небольшой комплимент. Ну, а теперь сами вопросы. Это известнейший зарубежный актер, который практически никогда не рассказывает о своей внешности. Его официальные страницы не публикуют никакие подробные детали. Более того, у него нет известных всему миру татуировок, поэтому если вдруг у него что-то и имеется, он никогда это публично не предъявлял своим зрителям. Итак, фирменная бритая голова – это осознанный образ. Сам актер говорит, ну, конечно, с юмором, что регулярно бреет голову и не собирается отращивать волосы, воспринимая это как часть своего узнаваемого образа. И действительно, когда мы с вами раскроем карты, будет понятно, что и не надо. Представить его с шевелюрой на голове просто невозможно. У него действительно, это официально, нет татуировок. Его тело остается без тату, в отличие от многих современных актеров его жанра, а он работает в специфическом. Он никогда не рассказывал о желании сделать, набить что-то на коже, не демонстрировал в официальных материалах. Так что это тоже считается одной из его особенностей. Ну и вы можете вспомнить, вот, кто уже подходит под эти критерии. Что зачастую какой-то шрам да имеется у такого брутального, крепкого мужчины, особенно с лысиной, да, актеры носят шрамы. Но в данном случае большинство шрамов, которые зрители видят на экране, это грим. Этот актер известен тем, что выполняет большинство трюков самостоятельно, но публично никогда не заявлял о том, что у него имеются какие-то отметины в виде шрамов. Так что, если в фильмах и на лице у него и на теле видны какие-то рубцы, как правило, это часть образа персонажа, а не особенность этого актера. Но еще добавлю, что мемчики с его участием, а точнее цитаты, разлетаются по интернету, как пирожочки горячие с пылу с жару. Поэтому наверняка у вас уже созрели какие-то идеи. Пишите на 49-105-7, кого я сегодня загадала, и претендуйте на купон на 20 евро в evzin.com.
0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.

0: Очень странные тела на русском радио Кипр.
1: Вот так, если представить, то в жизни, ну, вряд ли считается приличным прям вот взять и разглядывать чье-то тело. Но люди публичные, на то и наше достояние культурное, и иногда бескультурное. Поэтому можно просматривать в рамках нашей забавы уж точно совершенно легально. И я очень рада, что есть правильный ответ. Одна из первых, Юля, его прислала. Вы уже здесь, в эфире, вас все слышат. Юль, привет.
2: Всем добрый день.
1: Добрый, как ваше настроение?
2: Отлично, сейчас еще лучше стало.
1: А вы в отпуске или только собираетесь, или уже вернулись?
2: Нет, я с работы еду.
1: Ну вот, мы с вами в одной, так скажем, лодке. Ну что, Юль, я вас поздравляю, давайте всем расскажем. Может быть, кто-то только что присоединился, что здесь происходит. Мы разглядываем какое-то тело и пытаемся определить, кому оно принадлежит по трем признакам. Ну, во-первых, фирменная бритая голова, осознанный образ. Нет татуировок, по крайней мере, официально нигде не зафиксировано. И большинство шрамов, которые могут с ним ассоциироваться, это грим. Кто же этот человек, недавний именинник?
2: Это Джейсон Стейтем.
1: Слышал бы он сейчас, был бы очень рад. Я думаю, он человек как очень добрый, любящий внимание, оценил бы. А я уж точно оценю, потому что вы большой молодец, вы успели, так еще и с выгодой войдете вот в эту акцию от evzin.com. Уже знаете, что возьмете?
2: Да.
1: Ну все, тогда у нас здесь... Люди,
2: постоянный покупатель,
1: да, да, да, которые в курсе ассортимента. Ну что, фразидерм, evzin.com, промокод не забудьте, SAN26 и до 42% скидка. Юль, я вас поздравляю, спасибо за участие и классного дня.
2: Спасибо за подарки, хорошего дня.
3: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да?
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.
2: Друзья мои, ну что, все, с 28 июля с завтрашнего дня шоу «Днем обо всем» на каникулах. Я, Яна Соболева, прощаюсь с вами до конца лета. Ну что, друзья, пусть все сложится, как вы хотите, пусть будут замечательными люди вокруг, а самое главное, красивыми события. Пока!

0: Авторское радио «Кипр».
1: Он навсегда останется в памяти цветными повторами тот день, когда я увижу море.
0: Слушайте лучше.
2: Выбрось из головы, включи музыку.
0: Русское радио. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио «Кипр». Все будет хорошо.
3: На Кипре 15 часов.
4: Спонсор часа – Пунин Групп.
5: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. В жаркий сезон многие из нас замечают снижение аппетита. И это нормально. Но есть нюанс. Если не хочется есть, и при этом вы мало пьете, может наступить обезвоживание. Поэтому первое правило на Кипре – регулярно восполнять жидкость. И да, даже в жару не лишать себя еды. Вот топ-3 жидкостей по рекомендации умного сервиса здорового питания Milt's Food. На первом месте, конечно, обычная питьевая вода. А вот если вы сильно потеете, полезным напитком станет изотонический. Он восполнит не только воду, но и электролиты, которые организм теряет с потом. В классический изотоник входят вода, натрий, чуть сахара или глюкозы, иногда калий и магний. На втором месте кокосовая вода с оговоркой на индивидуальную переносимость. Она богата калием, содержит натуральные электролиты. Есть даже исторический факт о том, как в экстренных случаях кокосовую воду вводили внутривенно, когда не было доступа к медицинским растворам. Но сегодня достаточно просто купить на пробу одну бутылочку, и если вам подойдет, пить на здоровье. И третье место – это смузи. Хороший способ получить и жидкость, и питательные вещества. Например, груша и руккола, ягоды с зеленью. Можно добавить немного семян, овсяных хлопьев или вареной гречки. Это сделает напиток более сытным и поможет избежать резкого подъема сахара в крови. Но помните, что полностью заменять им все приемы пищи нельзя. И на десерт лайфхак. В любой сезон года не ждите сильной жажды, а пейте понемногу и регулярно. И не забудьте подписаться в Instagram Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Судя по походке россиян 1 января, земля все-таки вертится, и даже слишком.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
3: Адрес лета.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Все будет солнечно хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске личные врачи ГЕСИ начали удалять пациентов из списков. Загрузка отелей на Кипре в июле и августе держится на 85%. Кипрскую монету возрастом 2500 лет нашли на пляже в Израиле. Далее подробности. Личные врачи в кипрской системе здравоохранения ГЕСИ начали вычеркивать пациентов из своих списков из-за споров о направлениях к специалистам. Некоторые больные узнают об этом уже постфактум. О жалобах, поступивших в наблюдательный совет по правам пациентов, пишут СМИ. В основе конфликта бухгалтерия. Организация страхования здоровья применяет качественный критерий, по которому в том числе рассчитывается вознаграждение личных врачей. Врач не должен превышать определенное число направлений к специалистам за месяц. Средняя загрузка отелей по Кипру в июле и августе держится на отметке 85%, что заметно ниже прошлогодней. Об этом сегодня заявил генеральный директор Кипрской ассоциации отельеров Христос Ангелидис. Темп бронирований, по его словам, улучшился. Есть повышенный спрос на длинные выходные, особенно за счет бронирований в последний момент из стран нашего региона и с местного рынка, сказал Ангелидис. Для сравнения, в прошлом рекордном году августовская загрузка доходила до 97%. Серебряный сиглос, отчеканенный в древнем Саламине в середине 5 века до нашей эры, нашли на пляже в Аш-Доде, и это первая монета такого типа, обнаруженная на территории Израиля. О находке накануне сообщили СМИ со ссылкой на Управление древностей страны. Монету заметил Ави Чапрак, заместитель директора отдела пляжей Аш-Дода. Примерно месяц назад он, как обычно, прочесывал берег в поисках украшений и вещей, потерянных отдыхающими. Чапрак опознал в находке древнюю монету. Похожее он уже видел раньше и передал ее в Управление древностей, как того требует израильский закон. За это он получил благодарственную грамоту. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 36 тепла, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Хочется чего-нибудь вкусного.
7: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
6: Все.
7: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
6: Стритфуд?
7: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
6: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
7: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
6: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
8: Ты это, главное, не беси меня. И мы подружимся.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Единственный способ не есть после шести, съесть все до шести.
5: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске власти готовят наказание за скрутку пробега и лицензии для дилеров. Кипр получит 125 мегаватт накопителей энергии к следующему лету. Киприоты тратят до 2000 евро в год на чужие торжества. Далее подробности. Департамент автомобильного транспорта Кипра подготовил два законопроекта, которые впервые вводят лицензию для дилеров автомобилей. Также проекты обязывают их письменно раскрывать покупателю реальный пробег и происхождение машины и предусматривают штрафы до 250 тысяч евро. Поводом стали проблемы с подушками безопасности Таката, плохое информирование водителей об отзывах и неразбериху в торговле подержанными машинами. Первые промышленные накопители электроэнергии поступят на Кипр в январе следующего года, а запустят их до начала лета. Энергосистема острова получит 125 мегаватт. Об этом накануне заявил министр энергетики Михалис Дамианос. Контракты с подрядчиком и оператором системы передачи Кипра уже подписаны. Оператор оформил их в конце июня. Смысл проекта в том, чтобы запасать энергию возобновляемых источников, которая сегодня просто теряется. Средняя кипрская семья тратит от 1200 до 2000 евро в год на участие в свадьбах, крестинах и днях рождения. Такую оценку приводит экономист Янис Тилонис. Типичный денежный подарок на свадьбу или крестины составляет, по оценке эксперта, от 100 до 200 евро. Для сравнения, в 90-х и 2000-х чаще дарили 50-80 евро. Сумма зависит от того, насколько близки гости к семье и от их финансовых возможностей. Многие также считают, что подарок должен хотя бы частично компенсировать расходы на праздник. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 36 тепла, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
0: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
2: Звоните по телефону 99 844 811.
0: Сайт мужначас.cy.
4: Чем старше становишься, тем больше свидания напоминают собеседование.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском. Спали!

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
5: Активированный уголь. Мизим. А как выжил ты после ужина в таверне?
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Вот в наше время...
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец. А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Не бойся умных женщин. Когда приходит любовь, мозги у них отключаются.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: под утро. И на нашей улице наступит праздник.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 18 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
1: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске личные врачи ГЕСИ начали удалять пациентов из списков. Полиция напомнила правила остановки на хайвее. Кипрскую монету возрастом 2500 лет нашли на пляже в Израиле. Далее подробности. Личные врачи в кипрской системе здравоохранения ГЕСИ начали вычеркивать пациентов из своих списков из-за споров о направлениях к специалистам. Некоторые больные узнают об этом уже постфактум. О жалобах, поступивших в наблюдательный совет по правам пациентов, пишут СМИ. В основе конфликта бухгалтерия. Организация страхования здоровья применяет качественный критерий, по которому в том числе рассчитывается вознаграждение личных врачей. Врач не должен превышать определенное число направлений к специалистам за месяц. Дорожная полиция Кипра напомнила водителям, что при остановке на обочине автомагистрали нужно выставлять красный светоотражающий треугольник. За его отсутствие выписывают штраф. Обращение ведомства распространило сегодня. Повод для напоминания практический. В последнее время полиция все чаще фиксирует случаи, когда знак не выставляют вовсе. Остальные водители при этом не получают предупреждения об остановившейся машине заранее, и на скорости это оборачивается столкновением. Серебряный сиглос, отчеканенный в древнем Саламине в середине 5 века до нашей эры, нашли на пляже в Аш-Доде, и это первая монета такого типа, обнаруженная на территории Израиля. О находке накануне сообщили СМИ со ссылкой на управление древностей страны. Монету заметил Ави Чапрак, заместитель директора отдела пляжей Аш-Дода. Примерно месяц назад он, как обычно, прочесывал берег в поисках украшений и вещей, потерянных отдыхающими. Чапрак опознал в находке древнюю монету. Похожее он уже видел раньше и передал ее в управление древностей, как того требует израильский закон. За это он получил благодарственную грамоту. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 36 тепла, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль Махалепи в Аментосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитые Махалепи и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Аментос. Билеты и вся информация на махалепи.com.
1: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Печально, очень печально, когда тебя просят втянуть живот, а ты его уже втянул.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Если вы знаете, чем отличается сувла от сувлаки, вы отлично разбираетесь в кипрской кухне.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Все мы с вами чей-нибудь неадекватный друг.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр рискует остаться без 800 мегаватт мощности к 2029 году. Новобранцы Нацгвардии приняли присягу по всему острову. Муниципалитет Пафоса начал замену устаревших автобусных остановок. Далее подробности. Кипр рекордно расходует электричество и одновременно приближается к дефициту генерации. С 2029 года острову может не хватить около 800 мегаватт мощности, если решение о замене старых блоков не принять в течение 2026 года. Об этом заявляют эксперты. Напомним, вечером в среду 22 июля из-за одновременных аварий на блоках в Дикеле и Василико спрос превысил возможности генерации, и оператор системы передачи Кипра пошел на веерное отключение. Сегодня утром новобранцы призыва 2026 года приняли присягу во всех городах Кипра. В гарнизоне Никосия-Клиру церемония прошла на стадионе Тасос Пападополос Элефтерия в присутствии президента республики Никоса Христодулидиса. Присягу принимали в военных лагерях, на стадионах и других военных объектах. В обращении к новобранцам начальник Нацгвардии генерал-лейтенант Эммануил Феодору призвал их защищать свободу и независимость республики Кипр. В Пафосе начались работы по замене старых автобусных остановок. Работы стартовали в туристической зоне, одном из самых оживленных районов города. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Ангелос Онисифору. Новые павильоны рассчитаны на более комфортное ожидание транспорта. Со временем программу распространят на все районы города, однако точные сроки муниципалитет пока не называет. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная ветреная погода. В прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 32, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Фарфоровая кожа, идеальные фото без коррекции, притягательное сияние без килограммов косметики – цель каждой современной девушки. Поэтому бьюти-индустрия так стремительно развивается. Сегодня есть десятки решений, как сохранить идеальный вид кожи. И даже такая непростая проблема, как акне, решается порой за пару процедур. Существенно сокращается воспаление, выравнивается кожа и закрепляется здоровый вид. Если вопрос для вас актуален, попробуйте процедуру в лазер-бьюти-центре Lady Aesthetic CleaSkin. Она абсолютно безболезненна и не доставляет дискомфортных ощущений. Вы получите гарантированный результат, отсутствие травматизации и, что особо ценно, сохраните социальную активность. Луч лазера без повреждения кожных покровов проникает на глубину залегания сальных желез, в которых происходит интенсивный воспалительный процесс. Применение уникального лазера для лечения акне в сочетании с терапией импульсным светом станет гарантом вашего блистательного образа. Запишитесь на консультацию в Lady Aesthetic в Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь.

0: каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
1: Жена в семье должна быть как президент. Все деньги у нее, все решения принимает она. Но каждые 4 года выборы.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
4: Если ты самый умный и красивый в комнате, не совершай ошибку. Не выходи из комнаты.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. В жаркий сезон многие из нас замечают снижение аппетита. И это нормально, но есть нюанс. Если не хочется есть и при этом вы мало пьете, может наступить обезвоживание. Поэтому первое правило на Кипре – регулярно восполнять жидкость. И да, даже в жару не лишать себя еды. Вот топ-3 жидкостей по рекомендации умного сервиса здорового питания Milt's Food. На первом месте, конечно, обычная питьевая вода. А вот если вы сильно потеете, полезным напитком станет изотонический. Он восполнит не только воду, но и электролиты, которые организм теряет с потом. В классический изотоник входят вода, натрий, чуть сахара или глюкозы, иногда калий и магний. На втором месте кокосовая вода с оговоркой на индивидуальную переносимость. Она богата калием, содержит натуральные электролиты. Есть даже исторический факт о том, как в экстренных случаях кокосовую воду вводили внутривенно, когда не было доступа к медицинским растворам. Но сегодня достаточно просто купить на пробу одну бутылочку, и если вам подойдет, пить на здоровье. И третье место – это смузи. Хороший способ получить и жидкость, и питательные вещества. Например, груша и руккола, ягоды с зеленью. Можно добавить немного семян, овсяных хлопьев или вареной гречки. Это сделает напиток более сытным и поможет избежать резкого подъема сахара в крови. Но помните, что полностью заменять им все приемы пищи нельзя. И на десерт лайфхак. В любой сезон года не ждите сильной жажды, а пейте понемногу и регулярно. И не забудьте подписаться в Instagram Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99 FM.

0: на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
1: Случайно поймала букет невесты. Отбросила обратно. Ну, к черту вот эти неприятности.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey, this is

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.